исключительно в цель. Желаем вам попадать всегда. Пусть на вашем пути встречается только удача, она же и помогает достижению своих желаний. С нашей стороны, со стороны Авторадио, готовы поддержать вас во всем. Музыкой, конечно же. У нас ее очень много, только хиты в круглосуточном режиме. Делайте громче приемники, мы двигаемся дальше. Как всегда, только вперед. У микрофона Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте. Goodbye.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

Делаем вас счастливыми. Мы точно можем. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного. Главное – выполнить простые правила игры. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о заветном желании. Мы все исполним. Это могут быть квартиры, машины, путешествия, пожалуйста. Или что-то творческое, например, встреча со своим кумиром или съемка в кино. Ваша задача – очень сильно чего-то захотеть, а наша – исполнить. Присоединяйтесь, пожалуйста, к игре. У микрофона Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. Как всегда, движение только вперед. А там удача, любовь и радость пусть тоже будут.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Сердце искрится, это хорошо, значит чувство, значит что-то трепетное у вас происходит. Авторадио желает вам самых приятных, позитивных эмоций каждый день. Пусть музыка первого автомобильного украшает ваш путь по полной программе. В студии Ирина Лагутина всем желаю отличного настроения, как всегда, движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводит современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
2: 18+. Имеете противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44 82 81.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

Если больше не осталось ничего, значит, пришло время получать что-то лучшее в своей жизни. Авторадио желает вам побед и достижений, удачи, отличного настроения с нашей стороны. Любимые хиты и самые популярные артисты скрашивают ваш путь. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Их накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у взрослых и детей. Врачи-отоларингологи диагностического центра «Гиппократ» – это опыт и результат. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы.
6: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
11: Запись по телефону 8 927 051 58 58.

0: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-иголки!
1: В кино 6 августа. Категория 6+.
5: Авторадио.

0: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
4: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4. 301.
12: Телефон 8-84-53-39-02-24.
13: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.

за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. После атаки ВСУ на российские регионы есть погибшие. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Два человека погибли в результате ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что погибла супружеская пара. Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Раненым оказана медицинская помощь. Четверо пострадавших доставлены в городскую больницу. Разрушения зафиксированы в железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. В результате падения беспилотников в нескольких местах возникли очаги возгорания, которые были почти все оперативно потушены. В результате массированной атаки беспилотников на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных зданий. В отдельных квартирах возникли пожары. Огонь также охватил более 15 припаркованных автомобилей, передает газета.ру.
0: Про Думу.
2: Сегодня состоится заключительное пленарное заседание Госдумы 8-го созыва. Об этом сообщила пресс-служба парламента. За 5 лет работы депутаты приняли свыше 2000 законов, создали комплексную систему поддержки участников СВО и их семей, а также завершили интеграцию новых регионов в российское законодательное поле. На сегодняшнем заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин, после чего с итоговыми докладами обратятся лидеры всех 5 парламентских фракций. Также сегодня планируется провести встречу депутатов и Владимира Путина. Главной темой беседы станет подведение итогов работы Нижней палаты парламента текущего созыва.
0: Про нововведение.
2: Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщил ТАСС доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч рублей в месяц. Балынин отметил, что речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе и уплатили страховые взносы в феврале-июле. Напомню, возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась в начале этого года.
0: Про авиацию.
2: Минтранс утвердил новый проект приказа, согласно которому в самолетах часть фильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с инвалидностью. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новшество вступит в силу с 1 марта.
0: Про отдых.
2: При 5-дневной рабочей неделе в 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря, который подготовил Министерство труда. Об этом РИА Новости сообщил доцент юридического института РУДН Петр Питкилев. По словам эксперта, сейчас в расчетах преобладает именно это количество нерабочих дней. При этом он уточнил, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью. Однако существенных изменений в проекте не ожидается. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 3 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: понедельник, 27 июля. 7 часов уже даже чуть-чуть в столице. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире «Авторадио» официально вернулось в эфир. Доброе утро, великая страна. Привет всем, кто уже в пути, и тем, кто пытается заставить свой мозг работать в это раннее время. Мы честно отгуляли свои 3 недели отпуска, смыли пляжный песок.
1: И уже загар.
0: Практически, да. Отключаем режим овоща и готовы заряжать вас энергией до самого конца лета. Хотя время еще есть, практически целый месяц будем получать удовольствие в приятной компании. Дамы и господа, голос с ароматом одеколона и классной музыки летней. Иван Броневой.
1: И будущий император Рузы Денис Курочкин.
0: Да, но об этом потом, ребята. Сколько я там добился? Мне кажется, никто никогда этого не делал. Но про отпуск мы поговорим в нашем драйв-чате чуть позже. Пока, ребят, давайте. План на этот час у нас максимально боевой. Сначала оперативно разберем самые интересные новости, которые происходили с нами. Ну, мы это за эфиром. Вы песню пока послушайте. Вот. Мы должны поделиться вообще. Что нового? Узнает ли меня коллега вообще или нет? Далее устроим, естественно, ревизию в нашем драйв-чате. Держите свой телефон поблизости. 915-459-2020. О, помню номер. Хотя такое не забудешь никогда.
1: Уже теперь на всю
0: он
1: жизнь.
0: Уже все, да, он в любимых. Ну и, конечно, ребят, прямо сейчас убойный музыкальный трек, который мгновенно вернет вас всех рабочий тонус. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.

0: А это действительно мы, это не фантомные голоса, это драйв-шоу «Поехали». Все в студии, с возвращением, коллега Иван Броневой,
1: Денис Курочкин.
0: Начинаем очередной наш сезон, так скажем. Я очень рад, что еще и уже начинают писать. И Марина, и девушка просто номером 3699, Екатерина, Светлана. Нас прям девчата ждали.
1: Это приятно.
0: Написали, наконец-то вы вернулись, безумно скучал по вам. Выглядите шикарно. Рад, что отдохнули. Вот. Этого не видели мои руки, ребята. Я их еле вчера отмыл. Не знаю, кто смотрит трансляцию. Тут чернозем, антисептик. Я тебя расстроил.
1: Класс.
0: 3 на 9, прикинь. Вот я теперь могу все практически.
2: Ну что за терраса 3 на 9? Это, ну, дом, ну прям
0: достраиваю
2: дом.
0: Достраиваю в левую сторону и террасу в сторону пруда. Я совсем вообще. Еще опоры мне позавчера ставили. Ой, кошмар. Я, если что, нормальным таким стаду бригадир.
1: Прораб.
0: Поэтому из отпуска я привез только царапины, болячки и отрицательный счет на балансе. Что у тебя?
1: Слушай, я был в Ленобласти, купался в Финском заливе.
0: Кстати, не купался, завидую.
1: Плавал на каяках, привез кирпич форта из Кронштадта.
0: Вырвал?
1: Это не я, это сын.
0: Просто вырвал, да, из стены?
1: Он забрал.
0: Мне нужен срочно брелок.
1: Ну, слушай, бесплатно, экономный он у меня ребенок. Ну и в Волге искупался, собственно, все.
0: Такая классные вот игрушки у сына. Я подарю что-нибудь, Вань. У парня, наверное, кирпичи со всей страны.
1: Цемент привези, я не знаю. У тебя там остался же терраса.
0: Есть пескобетон немного. Так, ребят, почему мы начали обсуждать? Потому что, ну, во-первых, вы, наверное, тоже уже в этом месяце были. Может быть, и в прошлом в отпуске, а может быть, вообще когда-либо были, да, в отпуске. Поэтому сегодня мы хотим все-таки на конец июля активно у вас поспрашивать. Давайте честно, какой самый нелепый, может быть, странный или откровенно дурацкий сувенир вам дарили коллеги или друзья по возвращению с курорта? Было такое? 10-й одинаковый магнитик. Ракушку с приклеенными глазами. Вот, кстати, тут уже учительница нам одна отписалась. Это, на самом деле, забавно. Прям сразу прочту. Мой просто ад школьный. Это фигурки из ракушек, которые дети с родителями вывозят, как раз побывав на морях. Коты, ликушки, дельфины со стеклянными глазами. У меня забит весь шкаф. В классе, стоит их задеть, они сыпятся, клей сохнет, ракушки отваливаются. Пожалуйста, везите лучше шоколадки. Это анонимно. Просто вижу, что это учитель. Так вот, ребят, теперь ваша очередь. Может, вы сами привозили что-то из поезда, какую-то дичь, да? А теперь смотрите на нее дома и думаете, зачем я это купил.
1: Она все лежит или висит?
0: Да, пожалуйста, включайтесь. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макса, группа ВК. Все доступно, все открыто. Вместе пообсуждаем, посмеемся. Также узнаем, что происходило в мире спорта буквально через несколько минут. Вот в столь раннее время, естественно, свежая подборка готова. Иван Броневой.
1: Естественно. Обязательно.
0: Да. Откликается, помнит. Это он. Расскажет вам.
1: Тест пройден.
0: Естественно, после поговорим с психологом. Да.
1: Пора.
0: Для тех, кто начинает рабочую неделю в не самом приподнятом настроении, и для тех, кто тоже вернулся из отпуска, как и мы, я думаю, что эта легкая встреча с Юлией Романовой нам поможет.
1: Однозначно.
0: Да, поехали.
3: Поехали. Драйв.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
3: Звоните 68 12 12.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221 300.

0: Поехали!
1: 7:23 на столичных. Драйв-шоу «Поехали» приветствует всех. Ребята, до полного погружения в мир спорта остается 3, 2, 1. Встречайте человека, музыкальный Рахат, спортивный Лукум. Иван Броневой. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Ну что, самое калорийное, это я, правда. Я и чувствую себя вот этим Рахатом и Лукумом сразу.
1: Ты поднабрал?
2: Я скажу так, у меня отпуск был очень активный. Я и на каяках там, и на пешие походы, и прочее, прочее. Не, ну я к тому, что я на самом деле, я все равно плюс 2 килограмма. Ну, плюс 2 килограмма.
1: Песок в карманах просто. Ладно, что там к спорту?
2: Итак, начнем с побед. Россияне завоевали 18 медалей на молодежном чемпионате Европы по гребле, на байдарках и каноэ. А в венгерском городе завершился чемпионат Европы вот среди молодежи и юниоров. На счету наших соотечественников 18 медалей, 7 из которых золотые, 3 серебряные, 8 бронзовых. И россияне таким образом вошли в топ-3 медального зачета. Это круто, это мощно. Боксер известный. Известный сын, скажем так, Тим Дзю превзошел своего соперника, экс-чемпиона, не выступавшего 3 года, Эрла Спенса. Бой в Австралии продлился всю дистанцию. Сын Константина Дзю победил единогласным решением судей. Теперь профессиональный рекорд Тима – 28 побед и всего-навсего 3 поражения. Напомню, гражданство у Тима хоть и австралийское, но все равно парень-то наш. Понятно, кто у него папа, и понятно, кто его всему этому научил.
1: Кстати, очень похож. Я тогда смотрел этот бой, думал, а где косичка? А потом...
2: Понял, что
1: да,
2: нет.
1: Что уже и лет много прошло, что это не тот Дзю. Но
2: выглядит хорошо.
1: Выглядел он достойно.
2: Достойно, согласен. Ну и что, футбол вернулся к нам. Поздравляю, стартовал чемпионат России. ЦСКА нелегко, но все-таки справилась с Балтикой. 2-1. Столичная «Динамо» больше 20 раз ударила по воротам крыльев Советов. Но забить так и не получилось. Правда, и в свои они тоже не пропустили. Итог – нулевая ничья. Кстати, в этом матче был зафиксирован рекорд. 24-летний арбитр Матвей Заика стал самым молодым судьей в истории чемпионатов России. 24 года. Но это круто.
1: Молодец.
2: Это прям очень здорово. Действующий чемпион страны «Зенит» разгромил «Акрон» 5-0. Ну, здесь как без сюрпризов. И на том спасибо. Махачкалинская «Динамо» обыграл «Факел» 2-1. Лучшего игрока воронежской команды наградили. Знаешь, чем? 15 килограммов сыра подарили человеку.
1: Продолжаем, да, лучшие подарки собирать.
2: Раньше это было в Беларуси, теперь до нас докатилось.
1: Видимо, нормальная практика наших партнеров и здесь заходит.
2: Ну, знаешь, вчера мне в ТЦ в одном не самом дорогом в московском предложили попробовать сыр. Я спрашиваю, вкусно, сколько стоит? Говорит, 900. Я говорю, килограмм? Нет, 100 граммов.
1: Ну, а что за сыр-то?
2: Да какой-то там твердый, непонятно.
1: Нет, я про факел.
2: Тоже непонятный. Ну, вот знаешь, голова большая. Слушай,
1: одаренному коню в зубы не смотрят. Подарили, здорово. Я думаю, что 15 кг он между командой всем поделится.
2: Вполне возможно. Либо родне раздаст. Тоже вариант. «Спартак» без проблем обыграл «Родину» в ее первом истории матче в премьер-лиге 3-0. Ну, от «Родины», я думаю, мало кто ждет, как и от «Акрона» в целом. Тут.
1: Ну, подожди, удивление было, когда сыграл Оренбург, обыграв Ростов 2-1.
2: Это да.
1: Вот это
2: причем
1: да.
2: В меньшинстве.
1: Но там новое поле. Говорят, что оно помогло. В Оренбурге перестелили полностью газон. Наконец-то услышали, как говорят все, просьбы, молитвы. И вот теперь Оренбург будет играть лучше. Ну, на своем поле точно.
2: Вообще звучит как слоган «Лучшие на лучшем».
1: Да.
2: Лучший футболист на лучшем газоне. Кстати, «Спартак» насчет усовершенствований. Первым в России красно-белые открыли кортсайд. Места вот у самой кромки поля такие комфортные, классные, кресла.
1: Рядом с тренером запасными.
2: Да, там всего 8 мест. 2 разыграли между фанатами, остальные заняли звездные болельщики клуба. Вот, у баскетболистов такая история тоже практикуется.
1: Ну, я думаю, туда не попасть никогда. Хотя я бы посидел бы тоже с Оленичевым, с Титовым.
2: Ну, класс же.
1: Это была бы классная трибуна.
2: Ну, просто.
1: Ну, 8 человек. Могли бы хотя бы, не знаю, человек 20 посадить. Ну, 8 мало.
2: Ну, может, добавит.
1: Надеюсь.
2: Туда, до конца продлят. Ну, еще один важный матч. «Локомотив» упустил победу.

0: победу над Ахматом 1-1 благодаря бывшему как раз-таки спартаковцу. Господин Жики в своем дебютном матче только вышел, причем не в старте, и ногой мяч зацепил, и в результате его в свои ворота... Зацепил. И ногой отправил мяч в свои ворота. Вот практически автогол. Ну, практически. 1-1 в итоге. Все о спорте, чтобы не было, знаете, вот этой передозировки фитнесом.
1: Достаточно, а то мышцы будут болеть.
0: Правильно. Ребят, заканчиваем все. Если что, переслушать всегда можете в наших подкастах.
2: Поехали! Драйв!

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь Ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
12: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Лев стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
19: Рыжий!
18: Похоже, он просит о помощи.
20: «Дикий друг. Возвращение домой». Уже в кино.
21: У меня этим летом тоже появился друг.
22: 6+.
23: Авторадио.

0: Поехали!
1: Действительно, давайте держаться за руки, а еще за мобильные телефоны. Они сейчас пригодятся. 7:40 в Москве. Друзья, напоминаю, официально мы вернулись из отпуска и вновь открываем наш первый после каникул драйв-чат, где собираем наш сувенирный, так скажем, разбор полетов. Главный хит офисного президента — это, конечно, съедобные и питейные подарки, скажем так. Слушатели пишут о том, что странные сладости, которые невозможно разгрызть, и бутылки с мутной домашней жидкостью без опознавательных знаков в пластиковой таре из-под минералки. Но, опять же, смотря регион, откуда везут. Какой шедевр курортной индустрии прямо сейчас пылится на вашем рабочем столе или, возможно, дома? Что вам привозили, а что вы привозили? И неудобно в то же время выбросить? Пишите 915-459-2020. Прямо сейчас прочтем первую порцию.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, с возвращением. Спасибо большое. С первым рабочим днем. Классно. Доброго страна. Рад, что вернусь. Спасибо, ребята. Так, ну по теме. По поводу шоколадок. Помнишь, я говорил про учителя?
2: Так.
1: И ракушки. Так, у меня коллега, подчиненный, как-то решил, что с лучшим сувениром будет местная шоколадка оттуда, где он был. Mm-hmm. И пару раз в год он мне привозит вот такие как раз сувениры. Из Владивостока, Петропавловска, Мурманска, Сахалина. Качество и вкус, конечно... Не понравилось. Но местный сувенир. Нам тоже привозили с тобой.
2: Да, я помню, вкус был странный. Не то, что невкусно, просто я не понял.
1: Ну, там шоколадка со вкусом гребешка.
2: Да.
1: Ну, непонятно, конечно. Да. Но классно, необычно. Такое, во всяком случае, в нашем регионе не встретишь.
2: Попробовать интересно. Вот. А, тут написал нам человек с ником Киборг. Говорит, коврик для ног у кровати. Вот самый странный сувенир, который привезли.
1: Коврик для ног,
2: у кровати.
1: У кровати.
2: Ну, чтобы ты утром проснулся, а пол тепленький такой.
1: Ну,
2: чтобы
1: ладно.
2: Утро было мягче, видимо.
1: А, привет, с возвращением из отпуска. Моя коллега в прошлом году привезла мне из Египта настоящую сушеную крокодилью лапу на веревочке. А, сказала, что мощный оберег от сглаза и злых начальников. Эта лапа теперь висит у меня на рабочем столе, и шеф, когда заходит, всегда крестится и быстро уходит. Так что оберег реально рабочий, рекомендую.
2: Тут Оксана написала, с возвращением, ребята, вообще очень много сообщений приятных, ребят. Мы все видим, все читаем, не все в эфире можем просто озвучить. Про сувениры, говорит. Однажды подруга привезла из Турции в подарок пепельницу в виде рыбки с надписью «Анталия».
1: У нее такая на столе стоит.
2: Вот, говорит, все бы ничего, но дело в том, что ни я, ни муж, пишет Оксана, не курим вообще. Ну, а так, конечно, приятно.
1: Ну, да. Презент. Почему нет? Так, маме привозила вкусняшки как-то тоже из Турции в Сочи летела, где меня встречала мама, и решила привезти ей донер. Шаурму. Очень вкусно. Но рейс задержали, и когда я прилетела, все это уже было непонятной субстанцией.
2: Да.
1: Ну, из Сочи, да, из Турции в Сочи там не так далеко лететь.
2: Но все равно ее там несколько часов уже потаскал с собой, и она...
1: Но все равно этот донер мог еще быть горячим.
2: Его просто можно, как еду космонавта, выдавливать из тюбика из этого.
1: Мари, надо было съесть. Ну что? Это еда, действительно, подгуляла, и потом... 2-3 дня выпал из жизни, так скажем, в сидячем формате.
2: В изоляции, да.
1: Пишите еще. Очень интересно, друзья. Очень интересно, какие сувениры, да, вам привозили. Самый нелепый, бесполезный или, может быть, откровенно дурацкий подарок из отпуска. Коллеги или друзья, 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно и открыто. Что касается дальнейшего плавания, как и говорили...
2: Психолог.
1: Да. Обсудим вообще после отпуска, как возвращаться на рабочие места. Да даже после выходных это тоже будет полезно. Потому что, ну, не всегда хочется, когда на улице, да неважно, дождь или еще что-то, ну...
2: Да, в принципе, лето, когда коллеги...
1: Да,
2: многие...
1: когда ты чувствуешь вот эту свободу, а потом обратно в офис. Вот как это пережить, нам поможет как раз специалист.

0: Реклама.
1: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
6: 8-927-794-64-64.
7: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выбрана в мой на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балакова, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
8: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
9: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
10: Трудно дышать без капель?
11: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
10: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Вы, наверное, заметили, что мы снизили скорость подачи информации просто потому, что лень.
1: Ну как, отпуск, знаете ли, он замедляет. Для этого он им придуман. По крайней мере, так считаем мы.
0: И метаболизм, и желание возвращаться обратно. При всей нашей любви к вам. Но все же, этот вопрос, я думаю, возникал в каждой голове нашего соотечественника. Поэтому мы решили от него избавиться. Как все-таки морально восстанавливаться после отпуска и избавиться от этой депрессии. Нам поможет человек, который в нашей студии уже прошел все этапы принятия.
1: Гнев
0: и тому подобное. Дальше мы не знаем. Психолог Юлия Романова. Юля, доброе утро.
2: И вы хотите поговорить об этом? Поехали.
3: Здравствуйте. Добрый день. Вы как будто прям глядели в воду, потому что совсем недавно я вернулась с острова Счастья, острова Сокотры.
0: Это где вообще?
3: Это там, где Йемен. И Сомали, и между ними, там, где пираты, и там, где вообще другая планета.
0: А мы там не были.
3: Очень рекомендую с этого начать.
0: Так, а как депрессию-то побороть? Вы ее усилили. Что делать, чтобы возвращаться на работу счастливым?
3: Что происходит? Ну, давайте серьезно поговорим, так-то тема же серьезная.
0: Конечно.
3: Нужно понимать, что происходит, почему люди проваливаются в такую эмоциональную яму после отпуска. Они проваливаются потому, что в отпуске у нас резкий скачок дофамина происходит. Особенно, если мы посещаем новые города, новые страны, ну, просто там все новое для нас, то дофамина становится очень много. И мы на этом дофаминовом допинге там находятся в состоянии такой эйфории и счастья. А когда они возвращаются в свою обычную, привычную жизнь, то, конечно, вот это вот состояние депрессии, которое люди, ну, условно называют, да, оно характерно. Что мы делаем? Мы подкладываем соломку заранее. Это значит, что когда я планирую отпуск, я сразу же планирую для себя интересные дела после отпуска, когда я вернусь, а что я буду делать. И, может быть, у кого-то это будет хобби. И я, например, опять же, поделюсь своим опытом. Я сейчас занялась фридайвингом, и это такая удивительная вещь. И когда я возвращаюсь домой, я понимаю, что меня не просто ждут мои трое детей, муж, собака, кошка и дом, дела и работа.
0: Сколько?
3: А еще...
0: Трое у вас?
3: Да.
0: Ничего себе.
3: А еще меня ждет мой фридайвинг. Вот надо чем-то таким классным заняться. То есть, либо это хобби, либо это встреча с друзьями. Вы уже запланировали, вы еще в отпуск не уехали, а вы уже позвали всех друзей на вечеринку, на которой вы будете рассказывать о том, как вы классно провели время, и будете дарить им магнитики. Либо это будет какой-то проект на работе. То есть, ваша задача минимизировать этот контраст. Еще помогает планирование следующего отпуска.
0: Ой, не помогает. Ну вот, мы сейчас с Иваном вернулись, вот сегодня.
3: Так.
0: Ну и что?
1: Мы, по-моему, хуже выглядим, чем до.
3: А билеты новые куплены?
0: А на что их купить-то?
3: Ну, там же есть какая-то бронь, ну что-то же можно сделать, карту желаний и так далее. То есть, ну...
0: Мы занимаемся фрислушанием пока, а не фридайвингом.
3: Это может звучать сейчас немножечко так, как будто бы очень поверхностно, но на самом деле, когда мы понимаем, что следующий отпуск у меня точно будет, через там 3 недели, через год, то мозг в этот момент начинает думать... это не навсегда. Поэтому нужно запланировать следующий отпуск, и это точно помогает. Что можно точно сделать, это прям вообще всем рекомендую. Если вы летите в отпуск или едете, я рекомендую покупать новый парфюм.
0: Опа, а это как связано между собой?
3: Сейчас расскажу. То есть мы покупаем новый парфюм, и в течение этого отпуска, этого путешествия и поездки мы пользуемся этим ароматом. И если отпуск классный, мы будем предполагать, да, что он классный, и у нас происходит такое запечатлевание. И когда мы слышим этот аромат потом в обычной жизни, то у нас хоп, гормончики наши такие, о, там мне было классно, и настроение начинает подниматься. Вот это точно 100% работает с каждым.
1: Спасибо. Психолог Юлия Романова была с нами.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПВД 18+.
4: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Продал дрель.
6: Купил колыбель.
7: Пуньк.
8: Продала пинетки.
7: Пиньк.
9: Купила ракетки.
10: Пуньк. Продал удочку.
11: Купил удочку.
7: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
12: Вебери сейл.
13: Продавай без комиссии.
7: Пиньк.
13: Покупай безопасно.
7: Пуньк.
14: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-96. Создана при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru16+.
17: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Ростовской области устраняют последствия непогоды. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Муниципальный режим ЧС дополнительно ввели в Азовском районе Ростовской области. Он также продолжает действовать в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. В 4 муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По его словам, восстановлена подача электричества. В домах половины жителей области и отремонтировано свыше 70% поврежденных линий подстанций. По словам Слюсаря, ремонт осложняется упавшими деревьями на линии электропередачи. Говоря о водоснабжении, губернатор добавил, что его восстановили в нескольких шахтерских территориях региона, а также в Целинском и Веселовском районах. Штормовой ветер, гроза и ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Это привело к сбоям в работе систем жизнеобеспечения.
0: Про бизнес.
2: За первые 5 месяцев этого года в России зарегистрировали свыше 3000 иностранных компаний. Это рекордный показатель за последние 8 лет, пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Всего за этот период в стране зарегистрировано 63 тысячи организаций, а ликвидировано 108 тысяч. При этом среди зарубежных компаний зарегистрированных было на 7% больше, чем ликвидированных. Наибольшим приростом среди зарубежных компаний на российском рынке отметились фирмы из Китая. 58% из числа всех зарегистрированных юрлиц.
0: Про золото.
2: В Магаданской области в этом году может быть добыто рекордное количество золота. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Сергей Носов. Он выразил надежду, что в этом году будет превзойден показатель прошлого года в 55 тонн, который стал лучшим за последние 80 лет. Носов подчеркнул, что ресурсы Колымы позволяют добывать до 60 тонн золота в год. Золотодобывающие предприятия Магаданской области имеют резервы и могут подтянуться, справившись с техническими проблемами, о которых власти знают детально. При этом, подчеркнул губернатор, и при промышленных объемах добычи необходима удача. По его словам, сложно представить добычу золота без фарта.
0: Про нас.
2: Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. Почти половина сотрудников ощущают это несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остаются высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум и другие отвлекающие факторы.
0: Про природу.
2: Над Россией взойдет оленья луна. Так называют июльское полнолуние. В этом году оно наступит 29 июля, рассказали астрономы. Пик освещенности спутника Земли произойдет в 17 часов 36 минут по московскому времени. В этот момент он будет выглядеть как идеально круглый диск. Несмотря на это, наблюдать полнолуние можно будет уже вечером 28 июля, поскольку уже тогда луна будет казаться полной. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: Коллеги, здравствуйте! Всем привет! Именно так мы начали этот день в коридорах, и вас тоже приветствуем, дамы и господа. Это радиостанция номер один в России, Авторадио, в студии Драйв-шоу «Поехали», Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
3: Привет-привет! В этом часе мы вас порадуем подарками, конечно же. Забава купи слона у нас сегодня будет, поэтому будьте внимательны. Также будем озвучивать ваши сообщения в драйв-чате по поводу всевозможных каких-то презентов, которые вам привозили, странных или, может быть, даже очень классных. Пишите, пожалуйста, автоновости. И, конечно же, вишенка на торте.
1: Игра «Много денег» на Авторадио, в банке которой 51 тысяча рублей. И я надеюсь, что кто-то из вас эти деньги у нас заберет буквально через одну песню. Пока песня звучит, вступайте в игру на сайте Авторадио.ру.

0: денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья. Это вновь шикарный сезон игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон продолжает удивлять. Сегодня в банке сумма, от которой даже мы протерли глаза. Все ли правильно, все ли... То.
2: Ну, перепроверили. Конечно. Несколько раз.
1: Ну, 51 тысяча рублей, друзья, это колоссальная сумма, которая может стать уже через несколько минут вашей. Напомню, что с нами в этом сезоне наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В сезоне у нас 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Уже их, кстати, становится меньше. Меньше, потому что финалисты определяются, их мечты исполняются. Если вы хотите тоже войти в это число счастливчиков, то заходите на сайт Авторадио.ру, изучайте правила и, конечно, в игру вступайте.
2: Ну, а вступить в игру можно так же просто, как вот сказать раз-два-три. Раз-два-три, и вы уже там на сайт Авторадио.ру зашли, номер свой ввели, гимн в мобильном вместо гудков установили, и дальше слушайте внимательно наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, она выбирает, мы, соответственно, должны с вами связаться, но пропуск в игру — это, конечно, установка гимна. Гимна Авторадио. Если мы его услышим, вся страна услышит, то это 3000 рублей ваша копилка прибавляется. Называете песню, которая играла перед игровым эпизодом, забирайте все 51 купюрку сразу же. Ну, и напомню, Озонбанк удваивает эту сумму, и уже будет 102, а это уже 6 цифр. Да?
2: Ну, приятно. Приятно.
1: Хороший велосипед можно купить, по паркам кататься, да?
2: Можно.
1: Годовой абонемент в бассейн, кофемашину. Ну, перечитать можно много. Давайте перейдем уже к делу, останавливаем радиорулетку. Пожалуйста.
2: Итак, она выбрала номер, который заканчивается на 7333. Принадлежит он Геннадию из Санкт-Петербурга. Говорит, стартовый капитал для бизнеса мне нужен 15 миллионов рублей. Вот такая вот мечта у Геннадия. Звоним ему. Набрали номер телефона, префикс 904. Гимн Авторадио сначала нужно услышать, а потом уже с Геннадием будем общаться.
1: Что узнать, во-первых, на какой старт?
2: Геннадий, доброе утро. Это Авторадио, вы в прямом эфире, игра «Много денег». Денис Курочкин, Ваня Броневой, здравствуйте.
1: Доброе утро, Геннадий.
3: Доброе утро, ребята.
1: Геннадий, ну, во-первых, разрешите вам отправить в Санкт-Петербург. Гимн мы всей страной услышали, 3000 рублей. Вы в игре, вы молодец, а значит, мы можем уточнить о стартовом капитале, который вы указали в качестве мечты, что вам необходимо 15 миллионов рублей. А что за бизнес? Чем вы занимаетесь? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, я профессиональный водитель. Хотел бы, наверное, приобрести свой грузовичок и поработать с ним на филиале.
1: Ага, то есть что-то для работы необходимо железный большой конь. А машина какая нужна? Я имею в виду, какая-то фура мощнейшая или строительная техника?
3: Да нет, что-нибудь такое среднее. Небольшой, не тяжелый.
2: Эвакуатор.
1: Возможно. Почему нет? Хорошо, ну слушайте, я надеюсь...
3: Доходное дело.
1: Хочется пожелать вам, чтобы эта мечта, конечно же, реализовалась. Но для этого необходимо быть в игре. Собственно, вы в игре. Вы большой молодец. И не прослушать момент, когда будет у нас финал. Но прежде давайте вернемся в день сегодняшний. На кону у нас 51 тысяча рублей, Геннадий. Это уже, в принципе, хороший такой, знаете, задел в вашу мечту. Но для этого нужно ответить нам на вопрос, какая песня играла в эфире Авторадио только что перед игровым эпизодом.
3: Ребят, сегодня опять удача не на моей стороне. Уже второй раз так, блин.
1: Второй раз? Геннадий, да. Ну, слушайте, надо уже как-то какую-то пометку себе на пальцы поставить. Я не знаю. Где-нибудь написать себе на бумажке, что, видите, вы счастливы. Ваша удача так и... раздает, как Wi-Fi, раз наша радиорулетка постоянно вас выбирает. Поэтому, я думаю, в третий раз...
3: К сожалению, был рабочий звонок, который нельзя было исключить из своей жизни. Блин, пришлось убавить радио, и я остался, блин, без большого выигрыша.
1: Геннадий, ну давайте смотреть на эту сторону с позитивной стороны. Ведь если радиорулетка выберет третий раз, возможно, это будет уже финал. И тогда на кону будет не 51 тысяча рублей.
2: А мечта целиком.
1: 15 миллионов, понимаете? Поэтому давайте смотреть светлое будущее и верить в удачу, чего мы вам и желаем. Но в любом случае, 3000 рублей — это ваши, и на этом мы не останавливаемся.
2: Конечно, генеральный партнер игры «Озонбанк», он удваивает эту сумму, и, соответственно, соответственно, теперь ваш выигрыш составляет уже не 3, а 6 тысяч рублей. Уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Мы вас поздравляем!
1: Тоже неплохое начало дня, Геннадий.
2: Ну, а что касается суперфинала, о котором ты, Денис, сказал, как раз напомню. Вдруг кто-то забыл вот под этим солнцем, не всегда теплым июльским, но все же. Будет у нас дополнительный суперфинал, 6-й, а в нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте «Авторадио». В банке же денег стало больше. Теперь 53.
1: 53 тысячи рублей, друзья, которые могут пополнить ваш личный счет. Для этого нужно просто быть в игре и слушать эфир Авторадио внимательно. Благо, есть уже и умные колонки, и наше приложение, и благодаря сайту Авторадио. В общем, выбирайте любой удобный способ для того, чтобы стать в этот день, во-первых, чуть веселее, позитивнее, бодрее и богаче. Радиорулетку запускаем. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
8: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
9: Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
12: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
1: Реклама на Авторадио.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу «Поехали». Мы здесь. Денис Курочкин, Ваня Броневой. Мне кажется, что моя Мишель как раз Денис-то и пела. Частично так точно, потому что он как качественный дорогой ксенон подсвечивает все самое интересное и помогает найти нам действительно нужную, проверенную информацию. Денис Курочкин и его автоновости.
0: Автоновости. Поехали.
2: Итак, ребятушки, давайте вернемся к рабочим будням и ловим свежие автоновости, которые прилетели к этому часу. Начнем со статистики, от которой у фанатов левого руля может знатно дернуться глаз, ведь эксперты Автостата посчитали итоги за первое полугодие, и выяснилось, что большинство, половины всех ввезенных в Россию подержанных автомобилей оказались праворульными. Ну так вот, их импорт подскочил сразу на 27%, а вот леворульные, наоборот, ушли в минус. В лидерах у нас, ну, понятное дело, старые добрые Toyota и Honda. А парни на Дальнем Востоке сейчас точно ухмыльнулись. А все остальные задумались. Пересаживаться на правый руль или продолжать копить миллионы на новые леворульные колеса, решай, конечно, вам. Главное, на обгонах теперь не высовываться навстречу всем корпусом, да? Берегите себя и соседей по потоку. А, кстати, о миллионах, раз мы их уже коснулись и вспомнили, и о том, как их сберечь. Набирает оборот еще одна тема, которая была в 25-м году мной рассказана. Ну, я это, естественно, не с неба взял. Это была такая, так скажем, разработка. Ну, вот сейчас вот вернулись к ней. Касается она каждого, кто любит притопить газку под хорошую музыку. В Госдуме сейчас активно взялись за законопроект о тишине на дорогах. Хотят поднять штрафы за слишком громкий выхлоп и музыку на полную мощность. Ну, тогда это было до 30 тысяч рублей. По-моему, до этой суммы и хотят. 30 тысяч.
1: Ну, хотелось бы, чтобы это работало. В адекватном, конечно, формате.
2: Причем высчитывать сумму будут в зависимости от мощности движка вашей ласточки, а не просто, да, с неба. Самое интересное, что ловить таких любителей пошуметь в ночи планируют не инспекторы с приборами, да, шумомерами.
1: А кто? А
2: автоматические камеры. Вот, шумомеры с красивым названием «Эфир», о которых я тоже рассказывал. Так что любители прямо вот этих басов, которые раскачивают соседние девятиэтажки, время за тихать пришло. Чините глушители, собственно, убавляйте магнитолы в жиловых зонах, а то вместо новых дисков придется оплачивать государственные очень дорогие билеты на концерт в собственном автомобиле. Ну и на финальный аккорд для тех, кто прямо сейчас стоит в пробке и мечтает о новой машине. Ребята, на АвтоВАЗе официально стартовала серийная сборка обновленной Нивы Legend. Да. Реально событие, потому что, да, наконец-то воткнули новый мотор на 1,8 литра мощностью целых 90 лошадиных сил, да еще и подушку безопасности для водителя добавили. А заводчане говорят, что поменяли и модернизировали больше 160 деталей. Так что наша легенда теперь поедет чуть бодрее. А если планировали обновить свой внедорожник для поездок на дачу, например, или рыбалку, самое время как раз присмотреться. Машинка действительно того стоит.
1: Ну, а внешне сильно изменилась?
2: Ну... Давайте сами.
1: Это капитальная классика, да?
2: Я не буду не высказывать. Главное, кондиционер включить не забудьте. Он там, кстати, есть. Вот. А, ну что, рулим дальше по делам и ловим правильный вайб под музыку Авторадио. Ну а с автоновостями на день сегодняшний, я думаю, можно завершиться и плавно уже двигаться в сторону драйв-чата и как раз игры. В этом часе у нас она случится. Называется «Анна, купи слона». Так что тоже не прозевайте. Номер обеим.
0: Поехали. Драйв.

0: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас «Очакова» 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в «Ленте».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.
2: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребятки, сегодня в драйв-чате ищем владельцев самых абсурдных подарков из отпуска и выясняем, чья фантазия, оказывается, у нас безгранична. Огромные сомбреро привозили, чучело рыб для рыбаков, чучело рыб, живых раков в коробках, тапочки из овечьей шерсти, живя в Краснодаре, где летом плюс 35. В общем, ждем еще, что привезенного друзьями повергло вас в настоящий шок. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Есть вот такое сообщение, пишет нам Сергей. Презентовали тушенку из конины и медвежатины, и еще плюс плов с лосятиной. Вот. Такие гастрономические деликатесы.
1: Привез, если говорим про деликатесы из Таиланда, ну, я думаю, что многие это привозили, в подарок бутылочку местной горячей воды.
2: С коброй внутри?
1: Внутри которой заспиртована огромная кобра, а в зубах у нее скорпион. Выглядит как-то это декорация к фильму ужасов. Бутылка стоит в шкафу уже 3 года. Пить это никто не рискует, выкинуть жалко. Так и живем вот вместе с коброй в одной квартире. От Валерия.
2: У меня такая тоже стоит где-то далеко. Буфе.
1: Кум! Не могу не прочитать, когда такое пишет. Кум из Сочи привез деревянную расческу, на которой выжжена надпись «Любимому лысику». Ну, все ничего, но, как вы уже поняли, лысый я уже лет 10. Угу. Брею голову станком. Смеялся, конечно, шутку оценил. Чешу ей бороду. Всегда с собой, в кармашке.
2: Тоже, видишь, нашел применение. Молодец.
1: Ну, это какой-то такой дружеский подкол, я думаю. Так, мне привезли из Дагестана огромный кавказский рог для вина на цепочке. Сказал, будем на празднике из него, ну, так сказать, применять его, да, использовать. В итоге рог внутри пахнет каким-то...
2: Рогом, собственно, и пахнет.
1: Козлом.
2: Хозяином пахнет.
1: Пить из него невозможно. Поставить нельзя. У него дно острое. Он только висит на стене и пугает кота. Самая бесполезная покупка века.
2: Пугает кота, это хорошо.
1: Это Светлана написала. Так, ну что, пишите еще, ребята, включайтесь в обсуждение, что из привезенного друзьями повергло вас настоящий шок, из коллеги, может быть, что-то привезли, что-то забавное, интересное, может быть, вы в чем-то участвовали, да, в приобретении каких-нибудь. Я часто получал, знаешь, что барабаны, вызывающие дождь, непонятно зачем.
2: А, вот эти вот маленькие.
1: Да-да-да, угу. Целые коллекции. Могу свою группу Сафридо организовать и в барабаны стучать. Но у нас, кстати, тоже на кону классный подарок. В игре «Купи слона» кто-то из вас может стать обладателем уникальных пригласительных. Куда? Да, расскажу. Ой, пригласительных, это в драйв-чате. Ой, напутал, ну вот, черт возьми.
2: Ну, короче, подарки, правда, очень крутые.
1: Но там пригласительные. Ну, куда, не скажу. Это нужно сначала дозвониться. 258-3320, код Москвы, 495. Обыграть нас, а мы просто так не сдадимся. И уже после, если все получится, вы получите действительно, ребят, ну, невероятно классные пригласительные, получите удовольствие. Так что дерзайте, звоните.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
1: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
2: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4.
6: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: «Пи слона».
1: Поехали! Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Да, друзья, признавайтесь, кто из вас и когда в последний раз кричал от восторга, а? Вспоминайте тот день. Вот сегодня мы вам подарим частичку беззаботного отдыха. 2 билета в место, где гравитация работает по-другому. В парк развлечений «Остров мечты».
3: По этим билетам, кстати, вы сможете посетить 65 аттракционов и 5 шоу «Острова мечты». Да, это в крытой части парка. А еще и в новом уличном пространстве.
2: Ну, давайте узнаем, поборется и получится ли забрать эти 2 пригласительных. 2 билета у Константина из Москвы. Кость, доброе утро.
3: Привет, привет.
4: Доброе утро. Доброе.
2: Так, у нас есть классный подарок. И есть желание тебе его отдать. Но прежде, конечно, тебе нужно у нас их выиграть. Забава называется «Купи слона», в рамках которой мы каждый раз что-то находим на маркетплейсах. Ты покупал, заказывал себе какие-нибудь товары?
4: Нет, я нет. Мне дочка обычно все это делает.
2: Ага, у тебя есть помощница в этом плане.
3: Хорошо. Ну, видимо, и отзывы тоже пишет она.
2: Ну да, давай, чуть точнее по правилам.
3: Смотри, сейчас тебе нужно будет определить, угадать товар как раз с маркетплейса по отзывам на него. Начнем с самого сложного отзыва и будем двигаться в сторону самого простого. Всего 3 отзыва, я надеюсь, что ты справишься.
2: Все понятно?
4: Я постараюсь, конечно.
2: Ну все, тогда желаем тебе удачи, поехали.
0: Купи, купи слона.
3: Итак, первый самый сложный отзыв оставила ультрамаринка. Они настолько удобные, что я уже несколько раз начинала их искать. Но выяснилось, что все это время они были частью меня.
2: Сложно. Но я вижу ответ, но... поэтому мне легко.
4: Итак. Ну, похоже, обычно очки на себе ищут те... Когда очень удобно.
2: Я в минувшие выходные телефон искал в руке. Реально бегал по участку, искал телефон.
3: Браслеты иногда начинаешь искать.
2: Ключи от машины искал. Тоже находясь в руке.
4: Ну, давайте следующий послушаем.
2: Следующий? Твое право, Кость. Оставил этот отзыв Джеймс Понд. Вот такой человек. Он пишет. Взял черные. Теперь даже похож, поход в магазин за хлебом выглядит как секретная операция.
4: Ну, естественно, это очки солнечные.
2: Солнечные? Или простые? Или солнечные?
4: Ну, черные простые быть не могут, мне кажется.
3: Чё только это? Сложные.
2: Плюс 7 на один глаз. Откуда мы знаем, какие покупает Джеймс Понд? Так, ну мы останавливаемся, что это солнцезащитные очки, все верно?
4: Все верно.
2: Хорошо. Давай проверять, вдруг это действительно правильный ответ.
5: Ответ верный. Это солнцезащитные очки.
2: Как было сложно!
3: Ну ладно, после отпуска сложно нельзя.
2: Мне кажется, как раз сейчас...
4: Я очень рад.
2: Константин в этих очках и находится, понимаешь? Такой вот, как в меме, победитель. Ну, мы поздравляем тебя, Кость. Эти 2 билета в «Остров мечты» твои. Можно сказать, что повезло вдвойне, потому что по этим билетам можно посетить не только крытую часть парка, но и новую уличную локацию, где тебя ждет 20 новых аттракционов.
3: И именно эти билеты дают тебе возможность посетить новые аттракционы до официального открытия нового уличного пространства парка, которое произойдет, я напомню, 12 сентября.
2: Так что бери дочь с собой, которая тебе как раз на маркетплейсах там и делает заказы.
4: Обязательно.
2: Вот. И потом мы ждем от тебя фотоотчет. Вот эти вот эти крики. Хорошо? Целую нарезку видео нам присылаешь. Спасибо тебе за игру. Хорошего дня. Надеюсь, что всем сегодня солнцезащитные очки пригодятся. Достал как-то этот дождик, да, хочется хорошего настроения, но мы попробуем сейчас эти тучи разогнать классной музыкой, которая у нас впереди. Поехали.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПВДД 18+.
1: Реклама.
2: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.фиталу.ру.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центробанк ухудшил прогноз роста российской экономики на этот год. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Банк России и аналитики обновили свое видение второго полугодия 2026 года. Прогноз ухудшен. Согласно новым данным, регулятор ожидает роста ВВП в пределах лишь 1% против апрельского прогноза в 1.5%, а инфляцию по итогам года на уровне 6-7% вместо ожидавшихся 4.5-5%. Прогнозы по цене нефти для налогообложения также ухудшены. То же самое касается внешней торговли и платежного баланса, передает Коммерсант. Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, причиной пересмотра прогноза стало изменение оценки сразу нескольких факторов – предложения, внешних условий, бюджетной политики, инфляционных рисков. Экономист Дмитрий Полевой отмечает, что Банк России фактически впервые сделал основной акцент не на уже произошедшем ускорении цен, а на будущих последствиях шока предложения для экономической активности.
2: Про горячую линию.
1: В Ростове-на-Дону прокуратура организовала горячую линию для оказания правовой помощи жертвам воздушной атаки ВСУ. Минувшей ночью Ростов-на-Дону и Таганрог подвергся воздушной атаке. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 2 человека погибли, еще 5 получили ранения. Для пострадавших, 2 пострадавших, в том числе подросток, находятся в тяжелом состоянии. Также возникли возгорания на территориях частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов города. Спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров. Разрушения зафиксированы в 3 районах.
2: Про регионы.
1: На Урал, а также в Западную Сибирь пришла аномальная жара, которая продлится почти всю рабочую неделю. Температура воздуха будет на 6-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на данные ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса. Синоптик объяснил, что жаркие воздушные массы к склонам уральских гор принесет циклон из Средней Азии. Накануне жарко было в Екатеринбурге, а сегодня обновление рекордов возможно в Кургане и Тюмени. У западных склонов уральских гор жара спадет в четверг-пятницу, а восточнее затянется до первых дней августа. Дожди прогнозируются в московском регионе в течение всей рабочей недели, но они будут умеренными. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она подчеркнула, что прогноз предварительный, поскольку интенсивность осадков наиболее точно предсказывается лишь на 3 дня. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

0: Действительно, отпуск закончился, и теперь каждое утро в это же время мы встречаем вас с 7 до 10 утра. Драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер 1 в России «Авторадио». В студии Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: В этом часе вас ожидает концентрированное вау, вот это да, что мы подготовили. Во-первых, нас ожидает Николай Никулин, кинокритик, который поделится, что же завезли в отечественные кинотеатры этим летом на этой неделе. Помимо этого, мы будем вручать подарки. Например, у нас есть 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость. Да, и все это мы будем выручать за ваше сообщение в драйв-чате, где, напомню, магнитик, ракушечка с приклеенными глазами, что там, бутылка домашней чачи без этикетки. Что вам привозили?
1: Сувениры гастрономические.
0: Да, привозили из отпуска. Коллеги, друзья, может быть, вы сами. Выговаривайтесь, пишите, все доступно.
1: Ну и, друзья мои, напоминаю, что у нас будет небольшой сюрприз в этом часе для людей деловых.

0: Итак, дамы и господа, давайте от классной музыки чуть-чуть уйдем вправо, в сторону кино, кинотеатра. Там нас ожидает Николай Никулин, наш кинокритик, который поделится как раз свежайшими вестями, что же мы можем посмотреть и от чего получить удовольствие. Поехали.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Николя.
2: Привет. Доброе утро, Денис, Иван. И в самом деле не так уж и мы далеко свернем, потому что от классной музыки к классному кино. И я хочу поделиться с вами новинками, которые вышли на больших экранах в отечественных кинотеатрах. И это довольно различные такие новинки, потому что одна японская, а другая, я бы сказал, даже датская. Но в большей степени международная, такая авторская. Это Николас Виндинг Рефн. Друзья, вы слышали эту фамилию?
0: Один раз. Честно.
2: Когда смотрели 10 лет назад «Неонового демона» с Эль Фаннинг.
0: Наверное,
2: потому что Эль Фаннинг тогда сделала себе имя. И на самом деле Рефн тоже, поскольку и до этого, и после этого он любил неон во всех своих картинах, включая там «Драйв», там сериал «Ковбой из Копенгагена». И вот новая картина спустя 10 лет после «Неонового демона». Называется «Ее личный ад». И опять она сделана в неоне, опять в каких-то антиутопических декорациях, в декорациях города будущего или или города, который увидел Рефн на самом деле во сне. Он рассказывал интересную историю. Дело в том, что в 23-м году он пережил клиническую смерть и увидел вот в голове...
0: Сценарий?
2: Ну да, сценарий, можно так сказать. Какие-то такие страшных призраков, и эти страшные призраки появляются. Этот самый неоновый демон, или как его можно назвать, кожаный человек, который преследует главную героиню. Я напомню, кстати, в «Неоновом демоне» это была Эль Фаннинг. Здесь тоже Эль, но Эль — это героиня, а играет ее Софи Тэтчер. Вы тоже наверняка слышали о Софи Тэтчер в контексте, наверное, Марка Эйдельштейна. Многие говорили о том, что после «Аноры» он должен сняться в сериале «Мистер и миссис Смит» как раз вместе с ней, Софи Тэтчер. Также она сыграла, кстати говоря, в нескольких хоррорах, поэтому довольно известная актриса. И вот я думаю, что она настолько уже известна, что скорее она притягивает внимание к этому фильму, нежели уже Рефн. Так что посмотрите, это интересно уже в отечественных кинотеатрах. Другая картина, японская, по японской манге Юто Судзуки. И это очень смешно, и это для тех, кто любит боевики, может быть, немножко гротескные, может быть, знаете, такие, когда злодеи ходят в странной маске, например, в маске оленя. Кажется, что это уже не серьезное, брутальное, олдскульное кино, экшен. Но, может быть, именно таким сегодня должен быть боевик. Он снят по манге, где уже по определению все смешно. Там киллер завязал с работой, пообещал своей жене, что больше никогда не будет никого убивать, и оскуфел. Ну, буквально говоря, стал толстоват.
0: Ну, мы поняли. Сидит на диване.
2: Да, сидит буквально на диване.
0: Малоподвижно.
2: Но старые враги-то не дремлют, они хотят его найти.
0: Ну, такое-то уже клишонная история-то, нет?
2: Да, но что происходит потом дальше, совершенно не клишировано. И, надо сказать, и ему помогает отменная команда.
0: Жена?
2: Как раз жена не знает до самого конца.
0: Вообще, кем он...
2: Вообще, он пообещал завязать. Но поскольку на него начинается атака, он отбивается, и он должен сделать так, чтобы жена даже не догадалась, что он отбивается, что он продолжает. Кстати, да, он отбиваясь, опять-таки, он никого не убивает. Он честный человек, но отбиваться должен.
0: Это такая параллельная вселенная, где бы мог оказаться Джон Уик, например.
2: Да, да, ну такая комедийная вселенная Джона Уика.
0: И где это можно и когда смотреть?
2: Сейчас во всех кинотеатрах страны. Следите за расписанием.
0: За расписанием. У подъезда на доске почета.
3: Идите, посмотрите афишу на столбах.
0: Спасибо. Так, давай еще раз пробежимся.
2: Дни Сакамото. Сакомото. Это имя произносится торжественно, большими буквами пишется. Ну и картина «Ее личный ад» от Николаса Виндинга Рефна.
0: Спасибо большое. Николай Никулин был в нашей студии со свежей киноподборкой.
1: Поехали.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Погода.
5: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
6: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
7: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
12: 8-927-794-64-64.
13: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково. 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
14: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», Вокзальная, 21.
15: Звоните 68 12 12.
16: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
17: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
18: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
19: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
5: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
20: 44-82-81.
21: Музыка

0: проекта. Поэтому давайте вместе его и поприветствуем. Это Евгений Сергиенко, Приморский край, фабрика «Кухня Тейси». Евгений, значит, расскажу, давайте тезисно познакомлю вас. Ему 49 лет, он основатель производства вкусной готовой еды, той самой, которую многие из нас покупают на обед в офис или заказывают на ужин домой. Но подробнее он об этом расскажет нам, причем прямо сейчас. Евгений, доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Хотя это для нас доброе утро, у него-то уже, наверное, день.
1: Ну просто здравствуйте тогда.
0: Евгений,
1: здравствуйте.
0: Привет! У нас, знаешь, как сейчас, вот надо палец к уху приложить. Евгений, ты с нами?
1: Татьяна.
2: Я здесь, я вас слушаю. Доброе утро,
0: Евгений, прием. Так, вкусная готовая еда. Я хочу прям сразу пару уточняющих вопросов. Только Приморский край или есть возможность, например, в Москве нам сегодня отведать Цезаря? Ну, вдруг. Взять и заказать у вас.
2: На текущий момент пока Приморский край, но мы постепенно будем продвигать свою продукцию по стране.
0: Mm-hmm. Евгений, ну вы как вот здесь окажетесь, вы нам сразу, пожалуйста, позвоните, мы хотим отведать. Но давайте-ка прежде перейдем к главному. Главное-то мы дождемся, мы обязательно попробуем. Мы этот проект придумали как раз ради этой минуты славы, поэтому, Евгений, прямо сейчас вас слушают миллионы людей по всей стране, и вы заслужили право рассказать о своем любимом деле на всю страну. Готовы?
2: Готов.
0: Супер, давайте.
3: За дело.
2: Меня зовут Евгений Сергиенко. Я основатель фабрики кухни Тейси в Приморском крае. Мы производим более 100 наименований готовых блюд. Это и салаты, готовые обеды, перекусы, горячая кулинария. Постоянно экспериментируем с рецептами. Каждому сезону придумываем какие-то новые блюда. Для нас важно, чтобы наша еда была вкусной, полезной и доступной. Как в хорошем ресторане. Используем только качественное сырье. Для этого внедрили систему ХАС. А сроки хранения произведенной продукции у нас составляют 7 дней за счет специальной упаковки. Мы запустились не так давно, в январе 2025 года. И за первый год сделали 400 тысяч единиц продукции. Но уже за первую половину этого года произвели 450 тысяч. Работаем мы с федеральными и местными сетями. Нам есть чем гордиться. В этом году мы стали победителями краевого акселератора, получили премию «Бизнес у моря», а также знак качества «Сделано в Приморье». Сейчас мы оптимизируем наше производство и планируем увеличить объемы в 2-3 раза и выходить уже в соседние регионы. А еще мы поддерживаем волонтеров, университеты, музей Арсеньева. Для нас важно быть не просто производителем, мы стремимся стать частью жизни Приморья. Участие в конкурсе «За дело» – это возможность рассказать всей стране о деле всей нашей команды, фабрики, кухни, Тейси. И уверяю, что наша еда действительно достойна вашего стола.
0: Ну, аплодисменты.
2: А на авторадио мы специальные подарки отправим нашей кулинарии.
1: Так с этого надо было начинать,
0: Евгений!
1: У вас было бы 2 минуты!
0: Да бог с ним 3! Просто я когда сейчас слушал внимательно спич, собственно, Евгения, я хотел задать уточняющий вопрос, что-то как-то по-слабому пошел по Цезарю и так далее. Тут же все-таки у моря.
1: Тут.
0: Да. Евгений, скажите, а есть ли у вас готовая, например, еда в виде тех же самых, там, не знаю, креветки или...
1: Ну, ваши местные деликатесы.
0: Именно местные локационные продукты.
2: Конечно, есть локационные продукты, и у нас есть Цезарь с креветкой.
0: Ох, а гребешки?
2: Гребешки, к сожалению, это сложные морепродукты. Пока мы для массового сегмента готовим. Но в дальнейшем мы будем экспериментировать и сможем локальную кухню, морскую кухню предоставлять на территории Приморского края, а также на регионах.
0: Ох, это было бы очень вкусно. Евгений, слушайте, а вам приходится вообще все пробовать? Вы сами тестируете лично? Вот приходит к вам шеф-повар, да, и говорит, пожалуйста, мы придумали вот новую линейку. Вы такой, ну давай, заноси. Где моя вилка?
2: У меня есть правило, я когда еду домой, обязательно заезжаю в различные магазины, зная, где продается наша продукция, и покупаю обязательно ужин для всей семьи из тех или иных блюд именно с производства нашей фабрики. Это позволяет мне отслеживать качество. Так что это обязательно должно быть находиться на полках наших партнеров.
1: Очень круто. То есть ваша семья каждый день тестирует вашу продукцию.
2: Абсолютно верно.
0: Ну, это классно. Тут, скажем, знаешь, прямая связь непосредственная.
1: 100% гарантия.
0: Завтра утром скажешь, что не досолили. Так, ну ладно. Пришло время узнать, как экспертный совет проекта «За дело» оценил заявку финалиста Евгения. Итак, в студии Авторадио находится конверт. Ребят, внимание, кто смотрит нашу трансляцию, пожалуйста.

0: конверт с результатами голосования. Никто из нас, тем более Евгений, наш участник, не знает этих результатов. Так что давайте вскрываем конверт, барабанную дробь, что-нибудь каким-нибудь. О! Как всегда, запись твоего пульса. Итак, пожалуйста. Сергеенко Евгений, Приморский край. Проект «Фабрика кухни Тейси». Сумма баллов от экспертного совета 34. 34 балла. И давайте пробежимся пока по турнирной таблице, что у нас происходит на данный момент здесь. Первое место — это, опять же, на день сегодняшний. Харисова Олеся — 41 балл. Второе место — Малахов Никита — 40 баллов. Третье место — Хрящев Владимир — 39 баллов. И вот как раз... 34 балла у нас непосредственно у нашего Евгения из Приморского края. Но я могу сказать одно, что сейчас, когда он в преддверии обеда, который случится, ну, во всяком случае, в московском регионе, через пару часов, многие, я думаю, запомнили то, о чем он рассказывал, и с нетерпением ждут, когда вы окажетесь уже по всей территории нашей страны. Ну, а если кто-то окажется конкретно... непосредственно в локации, где находится сам Евгений Сергеенко и производство фабрики кухни Тейси, то обязательно попробуйте.
1: Но если я буду, я точно с этого начну свой гастрономический путь.
0: Не пускайте только на производство, Евгений, там ничего не останется.
1: Это правда.
0: Да. Но, в любом случае, желаем мы успеха, Евгений, вам и вашему делу, чтобы о нем знал каждый житель нашей страны. Спасибо вам большое, что вы участвуете и непосредственно рассказали о своем деле. Аплодисменты! Давайте отгрузим Евгению. Ну и напомним,
1: конечно,
0: тоже,
1: что ежедневно мы будем узнавать результаты финалистов нашего конкурса. И 31 июля будут объявлены три победителя проекта «За дело», которые получат денежные призы на развитие своего дела. А это, чтобы вы понимали, 600 тысяч, 800 тысяч и главный 1 миллион рублей. Ну а уже завтра мы познакомимся с еще одним финалистом проекта «За дело».
2: «За дело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Без комиссии.
5: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене. Всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ошан.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Авторадио.

0: Давайте подводить итоги нашего драйв-чата. Ребят, первого после отпускного, и связали мы его, конечно же, с приобретенными сувенирами для коллег, или, возможно, вы что-то себе приобретали. Безвкусный там, непонятный шоколад, что, нелепый, бесполезный, непонятный магнитик. Откровенно дурацкий сувенир, который привозили, опять же, вам или вы. Лучших вознаградим классным подарком и отправим вас провести время в компании. Кого вы там выберете, это вам решать. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Последний вагон, можно еще успеть запрыгнуть. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Дмитрий пишет: доброе утро, парни. Соболезную с выходом из отпуска.
2: Спасибо за понимание. Да не, ну мы скучали.
0: В прошлом году сам себе привез сюрприз. Привез конфеты с юга на основе фиников. А они, как выяснились, были с фруктовой молью. Вот так вот.
2: Ой.
0: Полгода выводил эту заразу, я не понял, что это...
2: Ну, видимо, какой-то паразит, насекомое, которое да? потом еще и начинает у тебя в квартире прекрасно себя чувствовать. Апартамент.
0: Дмитрий, надеюсь, никого не угощал этими конфетами.
2: Марина написала: фишка последних лет, если поедете в Воронеж, знаете, у нас один из самых известных региональных сувениров, необычный десерт, черный зефир, вот.
0: Ну, там чернозем вообще я бы оттуда привез бы, пару фур. Потому что там невероятно просто. Земля прям вот такая, знаешь, вот ее привези, у тебя вырастет, мне кажется, все, что ты хочешь.
2: Даже без семян.
0: Да.
2: Просто.
0: Супер вырастет, все, что пожелаешь. Я не так давно был в Воронеже, я видел. Классно. Так, что еще у нас есть? Ну, ракушки, понятно, достаточно много привозят. Рог для вина, вот то, что я помню, который нельзя поставить на стол, потому что он сильно пахнет, зачем его привезли, непонятно. Также скорпион, в зубах которого, он, точнее, во рту у кобры, угу. У человека она стоит 3 года.
2: Светлана написала классную идею, шоперы. Она привозит шоперы. То есть штука такая просто не шоперы. Тяжелая, да, но они явно с принтом каким-то, место, откуда она их покупает. И вот подруги, говорит, счастливы, пользуются активно.
0: Ну, все подряд тут многие привозят, конечно, судя по фотографиям, которые вы еще и нам присылаете. Вот мне понравилось, что, знаешь, можно понять по Дмитрию. Он пишет: с возвращением, я вот из поездок всегда привожу помимо магнитиков местные напитки и местную прессу.
2: Угу.
0: Ну вот. Он из Санкт-Петербурга, но если открыть картинку, он, значит, был... Ну, в основном по России он передвигался, вот там, Тверская, понимаешь? Написано Тверской набор.
2: Напиток Тверской.
0: Мед с перцем, потом где-то он на Волге был. В общем, у него целая коллекция. А вот прессу зачем? Просто посмотреть, что происходит в местной локации?
2: Либо подставка под эти сувениры, либо почитать просто.
0: В любом случае, нужно кого-то выбирать и отдавать... билеты.
2: Ну, пресса точно самый оригинальный вариант.
0: Пресса?
2: Ну да. Ну, прессу.
0: Мне понравилась вот лапа крокодилия, о которой я говорил. Отгоняет руководство. Че нет? По-моему, тоже классно. Это если только лапка, а что же делает голова?
2: Не знаю. Ну, хочешь, пожалуйста.
0: Давайте. 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость трек Гран-при Авторадио на автодроме Moscow Raceway, который пройдет 1 августа. Это уже не за горами. Это вон, выходные ближайшие. Отдадим вот этой очаровательной девчонке, которая пользуется вот этой штучкой.
2: Лапкой.
0: Вообще, я знаю, что на удачу кроличья вроде
2: как. Ну, а здесь крокодилья.
0: Ну, помогает же, понимаешь, довольная же. С чем мы ее поздравляем. Пожалуйста, напиши нам, как тебя зовут и как выйти с тобой на связь, чтобы мы тебе все это передали. Всем остальным большое спасибо, ребята, за ваши отклики и за то, что вы вот действительно пишете. Мы тоже скучали, правда. Никуда теперь вас не покинем и не оставим. На сегодня драйв-чат завершен. Был он классный. Спасибо.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Тополиный пух, жара, июль.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Это норма, что после отпуска сразу какой-то насморк появляется?
2: У обоих причем.
1: Да?
2: Не знаю,
1: одно
2: аллергия.
1: И то же время. Синхронизировались. Так, но пока что мы в норме. В норме и вместе с вами встретили этот день. Классно, бодро, под музыку еще и подарки раздали. Узнали, как выйти из депрессии, возможно, если вдруг она вас настигла после отпуска. Да, там есть некоторые механики. Переслушайте в наших подкастах. Юлия Романова об этом рассказала. Узнали про кино. Что завезли в отечественный кинотеатр, ну и, конечно, познакомились с финалистом нашего невероятного проекта «За дело», да, и вы тоже узнали Евгений из Приморского края, который как раз занимается готовой едой. Вот, поэтому давайте поддерживать наших. Собственно, попробуйте, если у вас есть такая возможность. И нам напишите, вкусно или очень вкусно.
2: Ну и вообще приятно, что вы нам очень много сообщений отправили сегодня. И не только по теме драйв-чат, просто написали. Ребят, мы скучали.
1: Да, я надеюсь, что завтра у нас будет активность еще больше. Да? Многие тоже вернутся из отпусков и въедут к нам в нашу дружную команду. Завтра, как всегда, в 7 утра мы вас будем ожидать здесь, в студии радиостанции номер 1 Авторадио. Загорелый Иван Броневой.
2: И такой же Денис Курочкин.
1: Это
2: такой же, как и был до отпуска. Я в смысле...
1: Это чернорабочий заговор.
2: Чернозем.
1: Да, я вот сейчас, если руку подниму, там вообще все белые будут.
2: Да, вот этот, под маечку.
1: Водительский у меня, да, конкретно. Строительный, я не знаю, как его назвать. Особо не почеголяю. В любом случае, ребят, всем спасибо. Это было прекрасно. Опять же, благодаря вам. Оставайтесь также на волнах Авторадио и получайте удовольствие. Всем пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро.

0: Реклама. Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на fritoshkafitauto.ru.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Сегодня вузы опубликуют конкурсные списки поступающих. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Сегодня важный день в приемной кампании вузы, на официальных сайтах университетов и на госуслугах. В суперсервисе поступления в вуз онлайн публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком вузе и на какой позиции находится абитуриент и какие вообще есть шансы на поступление в тот или иной вуз, пишет российская газета. Напомню, выпускники школ могли подать документы в 5 вузов, в каждом по 5 направлениям. Теперь нужно принять решение, где остаться учиться. Для тех, кто поступает по льготам и по результатам олимпиад, а также для целевиков. Согласие нужно подать до 1 августа. Тем, кто идет только по результатам ЕГЭ, нужно определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы публикуют на сайтах 3 и 7 августа.
0: Про ограничения.
1: Сегодня вступают в силу ограничения, введенные Россельхознадзором на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Речь идет о поставках для всех российских получателей со всех армянских предприятий, а также о транзите такой продукции через территорию России, напоминает российская газета. Среди причин в службе указали на то, что в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность сдаваемой продукции. Под запрет попадают молоко, сыры, сливочное масло, кисломолочная продукция, другие виды молочной продукции армянского происхождения. Ну а ранее из Армении в Россию был запрещен ввоз цветов, свежих томатов, огурцов, сладкого перца, зеленых культур и клубники, а также косточковых фруктов и винограда.
0: Про рекомендации.
1: МВД сформировал алгоритм действия для граждан, ставших жертвами мошенников. Если человек уже перевел деньги или передал данные злоумышленникам, необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям, электронной почте, а также позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве обратили внимание, что представители банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на безопасный счет.
0: Про рейтинги.
1: Чукотка и Ивановская область лидируют в рейтинге регионов России по динамике оборота розничной торговли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Этому во многом способствовал рост заработных плат, отметили аналитики. Наибольший абсолютный прирост оборота розничной торговли отмечен в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Снизился оборот в Ямало-Ненецком автономном округе.
0: Про природу.
1: Даже при интенсивных проявлениях Эль-Ниньо его воздействие на конкретные регионы может варьироваться в зависимости от множества факторов. Об этом РИА Новости заявила климатолог Андреа Тащета. Напомню, Эль-Ниньо – это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Тащета отметила, что сильный перегрев поверхности моря на планете может привести к глобальному температурному рекорду в 2027 году. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

И мы хотим вам очень понравиться, а потому и создали нашу фирменную суперигру «Много денег на Авторадио». Мечты ваши исполняем, самые невероятные, самые заветные. Для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Правила очень просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и делитесь заветной мечтой. Я, Ирина Лагозина, желаю вам какой-то невероятной удачи. Все получится.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный, 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4 Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
3: Нужна вентиляция? В полипрофиле. Расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
9: Телефон 8-84-53-39-02-24.
10: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
11: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
1: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
1: Музыка

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Силовики задержали жителя Хабаровска, которого подозревают в государственной измене. Мужчина передавал секретные сведения разведке Новой Зеландии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Россиянин сам вышел на связь с представителями службы безопасности и разведки зарубежного государства, входящие в разведывательный альянс «Пять глаз», куда также входят США, Великобритания, Канада и Австралия. Из корыстных побуждений по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, мужчина передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело, задержанного заключили под стражу. Российские туроператоры в июне вернули своим клиентам за отмену путешествий в Крым порядка 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, это примерно 30 тысяч путевок, что составляет 15% от общего числа отказников, планировавших посетить полуостров. Остальные решили выбрать другие направления для отдыха. Ромашкин также напомнил, что в общей сложности Крым в июне посетило 600-650 тысяч граждан. Россияне стали значительно чаще ремонтировать технику, выпущенную более 8 лет назад, вместо покупки новой. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на сервисные центры. Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора. На нее приходится 46% обращений владельцев устройств старше 8 лет. Еще 20% случаев связано с заменой дисплея, а 15% с ремонтом цепей питания и разъемом зарядки. Чаще всего за ремонтом такой техники обращались жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28-4-6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама, а опыта, не оферта.
10: Хватит планировать встречу с родителями.
11: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
12: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
11: Соскучился.
10: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
13: 12+.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на t-bank.ru. А у t-bank 0+.
18: Крош, это ты?
19: Ёлкий голубь. А кто еще-то?
20: Новые измерения приключений.
21: Крош с ежиком. У них терминал.
22: Доигрались.
23: Смешарики сквозь вселенные.
24: Ёлки-голубь.
23: В кино с 6 августа.
25: Категория 6+.
26: Авторадио.

0: Реклама.
1: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся вокзальная 21Е.
7: 8-927-794-64-64.
8: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково. 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
9: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
10: Вольск, Коммунистическая, 19А.
9: Телефон 8-937-266-55-00.
11: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
12: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
13: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
14: Скидка 15% на пластические операции все лето.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россияне поставили рекорд в досрочном погашении ипотеки. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В июне россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму свыше 130,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Свыше 71 миллиарда ушло на полное досрочное погашение, еще почти 59,5 миллиардов на частичное. По словам экспертов, после снижения ставок по депозитам многие предпочли тратить свободные деньги на ипотеку. Кроме того, некоторые семьи закрыли льготные кредиты, чтобы вновь принять участие в программе. Чаще всего закрывать задолженность удавалось заемщикам от 25 до 45 лет. В июне они выплатили почти 90 миллиардов рублей.
0: Про переговоры.
1: Турция заявила о готовности в кратчайшие сроки созвать следующий раунд переговоров по Украине в Стамбуле. Это возможно при условии, если стороны подтвердят желание встретиться. Об этом сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. Напомню, в 2025 году в Стамбуле прошло 3 встречи делегаций России и Украины. Однако в ноябре того же года Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой до конца года. В свою очередь, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам по Украине.
0: Про санкции.
1: 21-й пакет санкций Евросоюза против России, принятый 24 июля, может стать последним. Об этом сообщает Financial Times. По словам анонимных европейских чиновников, в Брюсселе обсуждается отказ от крупных пакетов санкций в пользу отдельных ограничений или небольших тематических блоков. Такой подход должен снизить риск того, что одна из стран ЕС может заблокировать принятие всех мер сразу, пишет «Известия». Пересмотреть механизм введения санкций было решено после того, как Греция на несколько недель задержала согласование 21-го пакета. Страна добивалась исключения для судоходной компании «Динагаз», чтобы та смогла продолжить перевозку российского СПГ.
0: Про паводок.
1: В Тюмени уровень воды в реке Тура за последние сутки поднялся на 13 сантиметров и достиг 872 сантиметров, следует из информации в боте «Паводок.Инфо». Это больше критического уровня, на 22 сантиметра передает «Коммерсант». Паводок в регионе начался в середине июля после обильных дождей. Под угрозой затопления более 140 домов в Тюмени. Местные жители жалуются на резкий запах от мертвой рыбы на берегах реки. В Росводоканале заявили, что подобная ситуация не наблюдалось ни разу за всю историю водоочистных сооружений. Но накануне губернатор сообщил, что власти принимают дополнительные меры для защиты населенных пунктов.
0: Про столицу.
1: Завтра на Москву обрушится гроза, об этом предупредили в гидрометцентре. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в дневное время. Гроза будет сопровождаться ливнем и усилением ветра до 15 метров в секунду. Из-за этого объявлен повышенный уровень погодной опасности. Синоптики также предупредили москвичей о частой смене погоды в последние дни июля, сообщается на сайте «Аргументы и факты». По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, столичный регион будет находиться под перекрестным влиянием атмосферных фронтов с разных сторон. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Когда счастье рвет на части, это так здорово. У слушателей Авторадио именно так и должно быть. Вам желаем отличного настроения в этот первый рабочий день. Мы его не пугаемся, это всего лишь понедельник. Четко понимаем, что все, что мы захотим, должно исполниться. Авторадио поддерживает вас всегда и везде. Уже 3 десятилетия подряд мы звучим для вас по всей стране. 1000 городов вещания, миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио», и она с удовольствием это сделает. Сайт наш и приложение также доступны. Хотите, можете видеотрансляцию посмотреть. Пожалуйста, все самое интересное для вас. В студии по-прежнему Ирина Лагутина. Как всегда, движение только вперед. Отличного желаю вам настроения и добро пожаловать к нам на первое автомобильное.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 30 градусов, ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
7: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка-магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
8: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
9: Звоните 68 12 12.
10: Тополиный пух, жара, июль.
11: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Дополнительное хлорирование питьевой воды начали в Тюмени. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Решение принято с учетом того, что уровень воды в реке Тура продолжает повышаться. В Тюмени в июле зафиксирована массовая гибель рыбы в реке Тура. Также по городу распространился неприятный запах. В социальных сетях публикуются жалобы жителей на качество водопроводной воды. Все это произошло после обильных осадков.

Сегодня состоится заключительное пленарное заседание Госдумы 8-го созыва. Об этом сообщила пресс-служба парламента. За 5 лет работы депутаты приняли свыше 2000 законов, создали комплексную систему поддержки участников СВО и их семей, а также завершили интеграцию новых регионов в российское законодательное поле. На сегодняшнем заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин, после чего с итоговыми докладами обратятся лидеры всех 5 парламентских фракций. Также сегодня планируют провести встречу с депутатами Госдумы Владимир Путин. Главной темой беседы станет подведение итогов работы Нижней палаты парламента текущего созыва. Руководство Евросоюза по просьбе Италии и Греции не стало вводить санкции в отношении меха соболя из России. Об этом сообщает портал Евроактив со ссылкой на источники. Отмечу, обе эти страны – главные покупатели этого меха в ЕС. Еврокомиссия пояснили, что решение не включать российский мех в санкционные списки продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя, из-за чего производители из Европы остались практически без альтернативных поставщиков. Ну а Евроактив также обратил внимание, что Италия и Греция сыграли весомую роль в ослаблении 21-го пакета антироссийских санкций. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: сниму насуточно. Продолдрель. Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пиньк.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк, пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пиньк.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Как его зовут?
8: Рыжий. Его семью похитили. Я обещала Рыжему, что помогу.
7: Я с тобой. Мальчика не видели?
9: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
10: Мой дикий друг. Возвращение домой.
1: Саша!
10: Уже в кино.
8: Я всегда буду рядом. Всегда.
11: 6+.
12: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
3: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
4: Столовая «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
12: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
13: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Роспотребнадзор с 27 июля по 7 августа проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Россияне смогут проконсультироваться по мерам личной и общественной профилактики заболевания, получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах энтеровирусной инфекции. Кроме того, гражданам предоставят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Добавлю, энтеровирусная инфекция – это группа болезней, которые вызывают кишечные вирусы, проявляющиеся высокой температурой, сыпью и расстройством желудка. Заболевания очень заразные, чаще встречаются у детей. Подцепить вирус можно через немытые руки и продукты, при питье сырой воды или купании в грязных водоемах, а также от инфицированного.
0: Про законы.
1: Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции, передают РИА Новости. Такой гражданин также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете, при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме.
0: Про ограничения.
1: Власти Литвы будут требовать от въезжающих в страну граждан России и Беларуси осуждать действия России на Украине. Об этом сообщили в литовском МИД, передает газета РУ. Новое требование вводится для россиян и белорусов, которые въезжают в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта. Отказ подписать документы закроет путь в республику. Накануне МИД Литвы предложил ввести запрет для россиян и белорусов на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов и военных полигонов. Кроме того, предлагается запретить въезд в Литву деятелям культуры, образования и спорта, поддерживающим СВО. Ограничение может затронуть представителей организаций, которые ранее работали на утраченных Украиной территориях, а также участвовали в военных действиях или косвенно их поддерживали. Официальный курс доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс евро – 88 рублей 89 копеек. Между тем, в Банке Игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 53 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 106 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
4: Звук поставил.

0: А еще эта песня, которую сейчас надо слушать очень внимательно. Играем с вами в нашу фирменную суперигру «Много денег» на Авторадио. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей заветной мечте. Для нас нет ничего невозможного. Играем на деньги и желания. Прямо сейчас будет очень интересно. В банке 53 тысячи рублей. Присоединяйтесь.
1: Это юность моя, это юность моя.
2: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, это совершенно точно. На Авторадио уже два суперфинала позади. Два желания уже исполнены в нашей фирменной суперигре «Много денег». Впереди третье. 5 миллионов рублей. 5 ваших желаний – наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный 6-й суперфинал от нашего спонсора. Все обязательно будет. Ну а пока играем на деньги. В банке 53 тысячи рублей. По факту играем на 106 тысяч. Огромный деньги, которые надо забрать. Останавливаю рулетку. И вижу игрока. Номер телефона оканчивается на цифре 7279. Зовут Елена. Это Челябинская область. Мечта следующая. Купить машину сыну. Для Авторадио нет ничего невозможного. 22 автомобиля за предыдущий сезон игры мы уже разыграли. Так что и 23-й вручим с большим удовольствием в финале. А пока давайте будем звонить. Традиционно мы ждем гимн и гимн Авторадио.
3: Или перезвоните позже.
0: Ну, представляете? Мы ждали гимн Авторадио, а нам сказали перезвонить позже. Увы и ах, такое тоже иногда случается. К сожалению, гимн мы не услышали Авторадио, а по правилам игры именно за него мы даем гарантированный приз 3000 рублей. Деньги остаются в банке, прежняя сумма. Пожалуйста, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне, чтобы мы могли вам позвонить и его услышать. Банки с этого момента по-прежнему 53 тысячи рублей. Давайте тогда запустим рулетку. А я напомню вам, что стать участником игры очень просто. Легкие правила и невероятные призы. Это исполнение вашей самой заветной мечты. В конце года и вовсе состоится дополнительный розыгрыш вашего желания от нашего спонсора «Озонбанка». Шанс на мечту таким образом удваивается, и рассказать о ней можно «Мечта-бот» на сайте Авторадио. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 30 градусов. Ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду.
0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21-е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
5: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
6: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
7: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
8: Телефон 8 84 53 39 02 24.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Продажи новых легковых автомобилей в этом году будут на уровне 1 400 000 штук. Об этом пишут ведомости со ссылкой на прогноз аналитиков. Это лишь немногим превысит уровень 2025 года, когда было реализовано 1 330 000 новых легковых машин. Президент Ассоциации российских автодилеров Алексей Подщеколдин рост рынка по итогам первого полугодия объяснил низкой базой прошлого года. Тогда было продано чуть больше 608 000 новых легковых машин. Однако во втором полугодии такого всплеска спроса, который рынок видел осенью прошлого года на фоне ожидания изменений методики расчета утильсбора, не ожидается. Ядовитая и опасная рыба фугу массово выбрасывается на берег в Приморье. Возможная причина – аномально теплое течение. Рыбу обнаружили у реки Партизанской, впадающей в Японское море, передает Арти. Яд фугу даже в минимальных дозах смертельно опасен для человека. Москва признана самым недоступным для жилья европейским городом. Антилидерство российской столицы показал и по ценам, и по ипотеке. Это следует из данных международного сервиса Numbeo, сообщают аргументы недели. В Москве среднестатистической семье потребуется более 21 года полных доходов, без учета трат на жизнь, чтобы накопить на

0: типовую двушку. Второе и третье места достались хорватскому «Сплиту» и португальскому «Лиссабону». Позади остались даже традиционно дорогие Лондон, Париж и Милан. Но в список самых недоступных ипотечных рынков попали еще 7 российских городов, фактически монополизировав верхушку этого негативного топа. Это Петербург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Томск, Тюмень и Новосибирск. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Продал дрель.
7: Пинг.
6: Купил колыбель.
7: Пунг.
8: Продала пинетки.
7: Пинг.
8: Купила ракетки.
9: Пунг. Продал удочку.
10: Купил удочку.
7: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
8: Вебери сейл.
11: Продавай без комиссии.
7: Пинг.
11: Покупай безопасно.
7: Пунг.
2: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина.
12: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
5: Вольск, Коммунистическая, 19А.
4: Телефон 8-937-266-55-00.
6: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
7: Тополиный пух, жара, июль!
8: Закажи жалюзи на Минской, 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
10: Телефон 462020. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Госдума 8-го созыва завершила свою работу. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Депутаты Госдумы 8-го созыва за 5 лет работы приняли 2980 федеральных законов. Об этом сегодня на заключительном пленарном заседании завел председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что все послания президента Федеральному собранию прошлых лет выполнены на 100%. Ранее ведомости писали, что за 30 лет средний возраст депутатов Госдумы вырос на 7 лет. В ходе первого созыва средний возраст насчитывал 45 лет и 8 месяцев. С каждыми новыми выборами он рос примерно на год. Средний возраст уходящего 8-го созыва составляет 52 года и 11 месяцев. Кроме того, уходящий созыв Госдумы стал рекордным по числу женщин-депутатов. Их было не менее 80, это 17% от общего числа парламентариев. Всего за 8 созывов мандаты были как минимум у 316 женщин.
0: Про конфликты.
1: Сообщение об обсуждении Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом инициативы воздушного перемирия на Украине сейчас представляют из себя всего лишь измышления СМИ. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подтвердил, что информация по теме возможного обсуждения воздушного перемирия действительно появилась, но пока это не более чем измышления. Ранее Трамп в одном из интервью заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до окончания своего президентского срока, то есть до 20 января 2029 года.
0: Про пенсии.
1: В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мушаров. Он отметил, что положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон о федеральном бюджете. Общественник отметил, что правительство может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. В то же время он обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции.
0: Про электромобили.
1: Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в два раза. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первом полугодии было продано 54 тысячи новых электрокаров и гибридов. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализирующихся в Липецкой особой экономической зоне. Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около десятка моделей, разработанные различными производителями. В их числе автомобиль «Атом», который создала компания «Кама». Первые из этих машин уже были переданы покупателям.
0: Про рекомендации.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С такой рекомендацией выступили специалисты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество» передает газета.ру. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты, подчеркнули в Роскачестве. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

помимо любви вполне положительно влияет на жизнь и окружение наше. Самые приятные мелочи поднимают настроение. Психологи давно рекомендуют окружить себя всевозможными приятностями и любимой музыкой, конечно же. Именно она занимает первое место и может легко воодушевить, вдохновить и настроить на позитивный лад. Авторадио для этого существует. Впереди только хиты. Как всегда, движение у нас только вперед. И в студии я, Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 31 градус, ветер южный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
2: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
4: Звоните 68 12 12.
5: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега Клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
7: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
9: Запись по телефону 8 927 051 58 58.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать второй по масштабу за всю историю. За последнюю неделю медики зарегистрировали 856 новых подтвержденных случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших выросло до 3200 человек. Количество летальных исходов за последние две недели почти удвоилось и достигло 1405. Предыдущая крупная вспышка в Конго в 2018-2020 годах насчитывало 2687 подтвержденных случаев через год после начала. Сейчас сдерживание болезни осложняется перемещением населения, нестабильностью и трансграничной торговлей с Угандой и Южным Суданом. В начале августа жители Москвы ожидают солнечная и сухая погода. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. Об этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал РИА Новости. Он подчеркнул, что предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными. Специалист отметил, что солнечную, сухую, по-летнему теплую погоду жителям Центральной России обеспечит купол высокого атмосферного давления. Теплыми будут и ночи, отметил Тишковец. Россияне чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловской областях. Москва попала в середину рейтинга. Главным фактором счастья в профессии 62% респондентов назвали доход. На втором месте качество руководства, на третьем поддержка коллег. Также для респондентов важен гибкий график и удаленная работа. Самыми довольными стали сотрудники сферы HR и управления персоналом. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%.

0: обмениваете бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еламед.

0: ему на суточно ровно.
1: Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-иголки!
1: В кино 6 августа. Категория 6+.
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Хватит заставлять родных работать.
7: А мне что, все красить?
8: Нет, только весь дом.
6: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
9: 12+.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
7: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21-е.
8: 8-927-794-64-64.
9: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково. 11-й микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
10: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
11: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
12: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
14: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
0: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
3: «Авторадио».
0: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В ЕС собираются изменить подход к введению ограничений против России. Об этом далее.
0: Про главное.
1: В Европейском Союзе допускают отказ от крупных пакетов антироссийских санкций. Об этом пишут ведомости. В Брюсселе рассматривают возможность согласовывать и вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. По данным зарубежных средств массовой информации, такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства воспользуются правом вето при утверждении новых санкций. Издание напоминает, что Греция при согласовании 21-го пакета рестрикций активно выступала против предложения запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами. Греческая сторона отметила, что ограничения нанесут больше вред одной из ее компаний, нежели России.
0: Про автомобили.
1: 31% россиян планирует перегон авто из-за границы. Таковы данные опроса финансового маркетплейса выбери.ру. Автоэксперт Андрей Осипов в беседе с Авторадио объяснил, почему российских автолюбителей привлекает покупка машины из-за границы.
2: На мой взгляд, интерес россиян к привозу автомобилей из-за рубежа связан двумя факторами. Во-первых, со скудностью нашего автомобильного рынка. Доминирующее положение у нас сейчас занимает китайский автопром. Многие не готовы с этим мириться, понимая, что по своим потребительским свойствам и, на самое главное, долговечности китайские автомобили уступают традиционному автопрому. На любую машину японского, корейского или европейского производства без труда найдете запчасти в России, потому что они каталогизированы. А вторая причина чисто финансовая. Дело в том, что все равно остается небольшая лазейка для машин мощностью до 160 лошадиных сил, которые можно привезти по льготному телесбору раз в год. Физическое лицо имеет право это сделать. Такие машины есть, и таких машин, к сожалению, практически не представлено в России.
1: Кроме того, эксперт добавил, что тенденция будет продолжаться, пока на внутреннем рынке России не найдется достойной альтернативы. К слову, главной меккой для перегонщиков стала Китайская Народная Республика. Ее выбрали 44% опрошенных, тех, кто смотрит в сторону зарубежных площадок. Япония удерживает второе место, далее идут Южная Корея, Европа и страны СНГ. Еще 3% респондентов присматриваются к другим государствам.
0: Про погоду.
1: Синоптики предупредили москвичей о приходе осенней погоды. 29 и 30 июля в российской столице прогнозируется дождь. В дневные часы температура составит примерно от 16 до 21 градуса тепла. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, осенняя погода ожидается в столице в среду. После прохождения холодного атмосферного фронта Москва окажется в самом центре циклона. В течение суток будут идти проливные дожди, погода будет напоминать сентябрь. Это будет самый холодный день недели, по словам метеоролога. Ранее синоптики пообещали жителям российской столицы только 2 теплых дня до конца этого месяца. Они выпадут на 28 и 31 июля. По прогнозам, воздух прогреется примерно до плюс 26 градусов. По данным Центрального банка, официальный курс доллара сегодня 78 рублей и 3 копейки. Курс европейской валюты составил 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Выбирайте свое чудо, хорошенечко только подумайте, что это должно быть. И вуаля, Авторадио все исполнит. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры. Много денег на Авторадио для этого и существует. Мы исполняем ваши мечты. Для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний, наш призовой фонд. Правила просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей заветной мечте. Исполним все. Это 100%. Хотите квартиру новую или автомобиль, путешествие всей семьей или встречи со своим кумиром? Вы мечтаете, мы исполняем. Главное — это выполнить простые правила игры и внимательно слушать эфир. Ну а в студии по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Добро пожаловать на первое автомобильное радио страны.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 31 градус, ветер южный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 18, плюс 30 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
4: 18+. Имейте противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
5: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. ЕС исключил из санкционного списка российский соболиный мех. Запрет распространяется на выделанные меховые шкурки за исключением соболя. При этом в документе не указывается причина внесения соответствующих изменений. Как пишет Лента.ру, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые входят в число крупнейших европейских импортеров дорогостоящего меха. В России открыли рекордное за 8 лет число иностранных компаний. Количество появившихся с января по май этого года организаций с зарубежными владельцами составило более 3000. За первое полугодие зарегистрировано 63 тысячи организаций, а ликвидировано 108 тысяч, пишут «Известия». Наибольшим приростом на отечественном рынке отметились компании из Китая. Они составили более половины из числа всех зарегистрированных юридических лиц. Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце высшего класса. По их словам, вспышечная солнечная активность сегодня и завтра умеренная, но при этом возможны сильные вспышки последнего класса. Как пишет ТАСС, они считаются довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури, которые влияют на работу спутников связи и навигационных систем. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Долбрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль.
5: Телефон в Балаково. 221-300.
6: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
7: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Выросло количество жертв ночной атаки на Ростов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число жертв удара со стороны Украины по Ростову-на-Дону увеличилось до 5. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, обнаружены погибшими еще 3 человека, 2 взрослых и 1 ребенок. Их нашли спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, поврежденного взрывом дрона. Ранее также сообщалось о 8 пострадавших в городе.
0: Про заявление.
2: Прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для истории России. Об этом на встрече с депутатами Госдумы заявил Владимир Путин. По его словам, прошедшие 5 лет депутатства были крайне ответственными. Помимо того, президент назвал текущий момент одним из решающих этапов в истории России, поскольку на кону будущее народа. Ранее стало известно, что Дума 8-го созыва завершила свою работу.
0: Про бизнес.
2: Гостиничный бизнес в России теряет инвестиционную привлекательность. Количество ликвидаций профильных организаций в первом полугодии выросло почти на 22% год к году, а новых зарегистрировано на 6% меньше. Рынок живет в условиях снижения спроса. Качественные отели сталкиваются с падением загрузки и вынуждены снижать стоимость размещения. Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин в беседе с Авторадио отметил, что одной из причин низких вложений в гостиничный бизнес является длинная окупаемость.
3: Отель обычно возвращает деньги медленно, а капитал любит сейчас очень быстрый. Дефицит все-таки появится не везде. Сильнее всего он бьет по перегретым точкам. Это Москва, Питер, курорты, города с крупными событиями, ну и в принципе все города-миллионники, от Москвы до Екатеринбурга и далее. В массовом сегменте нехватка вполне возможна, если новые проекты будут запускаться медленнее спроса. В среднем и низком ценовом сегменте, может быть, какие-то мини-отели, напряжение обычно заметнее. Там спрос шире, а новых качественных номеров строят значительно меньше. Но если мы говорим про регионы, то здесь картина, конечно, неоднородная. Где-то трафик слабый, дефицита может не быть. Где-то он большой, дефицит может быть. Если инвестиции и дальше будут уходить из отрасли, ну, рынок может упереться в нехватку хороших объектов, а не просто кровати в целом.
2: Еще эксперт добавил, что инвесторы не заходят в гостиничный бизнес из-за высокого денежного старта.
0: Про них.
2: Из-за пожаров на юго-западе Франции эвакуированы более 13 тысяч предприятий. Такие данные привел глава Минфина Ролан Лексюр. По словам министра, лесные пожары стали экономическим потрясением. Сотрудники предприятий смогут получить частичное пособие по безработице. Огнем в департаменте на юго-западе республики уже охвачено более 40 тысяч гектаров. Для тушения крупного лесного пожара туда прибыли 2500 спасателей. Почти 3000 военнослужащих и полицейских обеспечивают эвакуацию населения.
0: Про погоду.
2: В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать завтра с 9 утра до 9 вечера. Как сообщили в гидрометцентре, во вторник местами ожидаются ливень, гроза, усиление ветра составит до 15 метров в секунду. В свою очередь, столичный Дептранс призывал водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за дождя, не отвлекаться на телефон во время вождения. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 3 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: да, можно и поностальгировать, почему нет, но когда речь про много денег, тут думать некогда. Нужно отправляться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн, потому что в этом году Авторадио реализует ваши мечты, и, собственно, мы в процессе приближения очередного суперфинала, но вот что важно, мы в процессе приближения разыгрывая ежедневно деньги. А в банке 53 тысячи рублей, а наш партнер все удвоит. Это значит, что сегодня, а мы обязательно сегодня сыграем, а мы сыграем на 106 тысяч рублей в сумме, мама дорогая, поэтому внимательно сегодня ловить каждую песню, ну, тем более по-настоящему народную получается. С этой минуты Иван Прудников, «Страна, здравствуй».
1: Моя

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов, ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21-ке.
8: 8-927-794-64-64.
9: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
10: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», Вокзальная, 21.
11: Звоните 68 12 12.
2: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 401.
15: Телефон 8 84 53 39 02 24.
1: Реклама на Авторадио.
16: 44 82 81.
1: Музыка

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Во Внуково начали отправку задержанного из-за сбоев багажа. Его доставляют текущими рейсами. Авиагавань прилагает усилия, чтобы система обработки багажа продолжала работу в нормальном режиме. Ранее сообщалось, что с ночи фиксировались проблемы при обработке багажа. В МЧС предупредили о ливне с грозой в Москве и Подмосковье. Они ожидаются в регионе до конца дня. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели просят граждан соблюдать осторожность на улице в непогоду. Ранее был объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник. Завтра в столичном регионе ожидаются ливни и грозы. В Азербайджане завершился международный музыкальный фестиваль DreamFest 2026. Он проходил при информационной поддержке Авторадио и на несколько дней объединил всемирно известных исполнителей от мировой классики до современных хитов и тысячи поклонников музыки. В течение фестивальных дней на сцену DreamFest выходили Алессандро Сафина, Стас Михайлов, Ани Лорак, Сивиль, Брэндон Стоун, Люся Чеботина и многие другие артисты. Всего в рамках DreamFest 2026 выступили более 50 артистов из Азербайджана и зарубежных стран. Особенным моментом заключительного дня фестиваля стала церемония закладки звезды Джон Ньюман на Аллее Славы Сибрис. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
1: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник.

0: пару сниму на суточную. 6+.
1: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Крош, это ты?
3: Тюнилки Голубь. А кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком. У них терминал.
6: Доигрались.
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлки-голки.
4: В кино с 6 августа.
1: Категория 6+.
7: Авторадио.

0: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
2: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
3: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
4: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. ФСБ задержала шпиона. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Силовики задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в госизмене. Мужчина передавал секретные сведения разведке Новой Зеландии. По заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, мужчина передавал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело, задержанного заключили под стражу.
0: Про мошенников.
2: Аферисты намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Как рассказали в пресс-центре МВД, лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или в полицию. Кроме того, зафиксирован еще один вид мошенничества. Это звонок от якобы сотрудника банка, сообщающего о блокировке счетов из-за подозрений в дроперстве. В эти моменты лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру. Самое главное – не поддаваться эмоциональному давлению и не платить незнакомцам. Информированность о таких схемах – лучшая защита от мошенников. Сейчас в российских соцсетях набирает популярность новый тренд. Инфлюенсеры массово снимают видео о фатальных последствиях легкого заработка. Так, известный блогер Ян Дилан разместил видео о телефонных мошенниках и дроперстве. В нем он простыми словами объясняет, как работают аферисты. Ранее известный блогер Гуфи Медалин опубликовал скетч, где его персонаж соглашается заманчиво быстро подзаработать, но вовремя представляет реальный финал такой авантюры. В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что за передачу своей карты или доступа к банковскому счету за вознаграждение грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до 3 лишения свободы. А в более тяжелых случаях наказание может достигать 6 лет колонии.
0: Про кино.
2: В январе-июне этого года российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние 6 лет кассу – 248 миллионов рублей. О том, почему спрос на российское кино за рубежом понижается, корреспондентам «Авторадио» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.
3: Современное российское кино, у него есть одна большая проблема. Оно слишком зациклено на нашем внутреннем рынке. Оно мало интересно зрителю за рубежом. Это локальные комедии, это истории перевоспитания. Почему покупают фильмы на международных кинорынках? Их приобретают, тогда пытаются компенсировать направление жанра, которые на этой территории по какой-то причине не снимают. Или снимают, ну, может быть, не очень удачно, успешно. Сейчас во всем мире наиболее востребован жанр хоррора. И хоррор – это то, чем мы всегда очень хорошо показывали себя на международных рынках, особенно на территории Латинской Америки. У нас не снимают приключенческое кино. Вот результат.
2: Кроме того, эксперт подчеркнул, что российским режиссерам нужно создать уникальный продукт, интересный и нашей, и в том числе зарубежной аудитории. Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара сегодня составил 78 рублей и 3 копейки. Официальный курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

мне кажется, очень многие, не всегда, но даже с периодичностью могут демонстрировать какие-то странности, но зато с нами не скучно, согласитесь. Каждый день, в общем, праздник, каждый день определенные улыбки, каждый день настроение. К этому, в общем-то, стремимся мы с вами еще и в эфире Авторадио. Здесь, конечно же, в этом в первую очередь помогает искусство сложения семи нот. Прослушивание любимой музыки всегда дарит положительные эмоции, ну и добрым словом также всегда поддерживаем в данное мгновение. За это отвечаю я, Иван Прудников. Страна, привет, вы вместе с Авторадио, и это прекрасно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов, ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы.
5: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
7: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
8: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
9: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
2: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. На Эльбрусе обнаружены тела пропавших альпинистов, предположительно, это босницы. Как пишет ТАСС, группа из 7 иностранцев ранее отправилась на Эльбрус. Из-за ухудшения погоды спортсмены сбились с маршрута. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам восхождения стало плохо, спасатели обнаружили и эвакуировали их тела. Позже живым нашли еще одного участника группы. Поиски оставшихся троих альпинистов приостанавливались из-за непогоды до утра понедельника. Румыния объявила о высылке российского дипломата. В МИД страны уточнили, что решение принято в ответ на информацию о случаях попадания на румынскую территорию беспилотников, применяемых в конфликте на Украине. Накануне вечером МИД Румынии вызывал посла России Владимира Липаева после инцидента со сбитым в небе над страной дроном. На Украине предлагают снизить возраст мобилизации до 18 лет. Как пишет РИА Новости, инициатива обсуждается на фоне проблем с комплектованием подразделений. Напомню, весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, по которому возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Хватит шутить в семейных чатах.
11: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
12: А у тебя что, тоже дед был?

0: Реклама. УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
6: 8-927-794-64-64.
7: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Трудно дышать без капель?
10: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
9: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Тернавская, 14, офис 4.
14: Телефон 8-84-53-39-02-24.
10: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
15: 44-82-81.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Ростовской области устраняют последствия непогоды. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Муниципальный режим ЧС дополнительно ввели в Азовском районе Ростовской области. Он также продолжает действовать в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. В 4 муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, восстановлена подача электричества в домах половины жителей области и отремонтировано уже свыше 70% поврежденных линий и подстанций. Отмечается, что ремонт осложняется упавшими деревьями на линии электропередачи.
0: Про преступление.
2: Глава Следственного комитета России заявил о росте числа IT-преступлений через социальные сети и в отношении пенсионеров. В 2 раза выросло число пожилых граждан, пострадавших от действий мошенников. Об этом Александр Бастрыкин сообщил в интервью Интерфаксу. Уточняется, что ведомство в этом году направило в суды более 5000 уголовных дел о преступлениях в сфере IT. Этот показатель сопоставим с данными за прошлый год. В рамках этих дел расследовано 14 тысяч преступлений.
0: Про ипотеку.
2: В последние год-два россияне стали реже досрочно погашать ипотечные кредиты, но в этом году спрос на досрочное погашение заметно вырос, а июнь и вовсе поставил рекорд. В первый летний месяц россияне направили более 130 миллиардов рублей на досрочное погашение. Об этом пишет «Российская газета». Экономист Александр Сафонов в беседе с корреспондентами «Авторадио» рассказал, с чем связан скачок количества досрочно погашенных кредитов.
3: Ну, основная причина заключается в том, что, первое, люди стали более грамотны финансово, прекрасно понимают, что растягивать платежи на длительный срок, это значит получать дополнительную переплату, помимо основного тела долга. Это первое. Второе, так сказать, не забываем о том, что в определенной степени на это могло повлиять высокие ставки по депозитам. Поскольку многие люди откладывали деньги, это позволило им побыстрее вернуться в кредиты. Все-таки, когда люди берут ипотеку, они рассчитывают свои силы, возможности на определенный размер выплат ежемесячно. Если уровень инфляции с доходами сохранятся на том уровне, как сейчас, то мы, скорее всего, будем думать или предполагать, что это все-таки разовая акция.
2: За год количество ипотечных договоров с досрочным погашением выросло на 14%, а общий объем средств на 53%.
0: Про законы.
2: Владимир Путин лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе. Покупать земельные участки на федеральной территории и распоряжаться ими также не смогут лица без гражданства. Такой указ подписал президент. Согласно документу, Сириус внесен в перечень приграничных территорий. Последний раз изменения в этот список вносились в 2021 и касались отдельных районов Брянской области.
0: Про спорт.
2: Российский саблист выиграл золото чемпионата мира по фехтованию. В финале Павел Граудень победил представителя Республики Корея До Кён Дона. Поединок закончился со счетом 15-7. Граудень принес российским фехтовальщикам первую медаль на международных турнирах с момента возвращения флага и гимна. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Лично мне кажется, что счастье любит музыку, да погромче. Хотя кто-то скажет, что это совсем не связано. Но в любом случае, в эфире Авторадио «Искусство сложения 7 минут» украшает наши с вами будни в режиме 24/7. Понедельник, день тяжелый, пусть будет только по слухам, он нам обязательно покорится. Тем более, мы уже с вами в прекрасной, практически вечерней части. Иван Прудников и, по возможности, звук погромче.

0: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов, ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
4: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
5: Звоните 68 12 12.
6: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
7: Тополиный пух, жара, июль!
8: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
10: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
11: Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
14: Мы не нуждаемся в ритуале.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россияне все чаще распределяют накопления между несколькими счетами. Как пишет газета «Метро», с начала года число клиентов с двумя и более вкладами выросло примерно на треть. Одновременно на 23% увеличилось количество владельцев накопительных счетов. Такой подход позволяет разместить часть денег на фиксированный срок и сохранить доходность, а другую оставить в свободном доступе. По словам экспертов, на фоне меняющихся ставок гибкость становится одним из главных условий при выборе способа сбережений. В России утвердили новый стандарт для игрушечного оружия. Как сообщает ТАСС, он начнет действовать с января следующего года и затронет изделия для детей младше 14 лет. Требования будут зависеть от возраста ребенка. Для самых маленьких предусмотрены простые игрушки без мелких деталей, а для детей постарше – водяные световые пистолеты, сабли и бластеры. Стандарт не коснется пневматики, арбалетов, рогаток и коллекционных моделей. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ошан.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: АО «Торговый дом Перекресток». ОГРН 127-703-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони.
4: Телефон в Балаково. 221-300.
5: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, крыш, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
6: Запись по телефону 8-927-051-58-58.

Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 18:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин предупредил о риске ускорения инфляции. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Слишком быстрый рост российской экономики может привести к новому ускорению инфляции. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Госдумы. Президент отметил, что экономические показатели могли бы расти быстрее, однако сейчас прежде всего важно сохранить устойчивость финансовой системы. По его словам, нынешний курс правительства и Центрального банка позволяет развивать промышленность и решать социальные задачи. Путин также напомнил, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экономики с учетом паритета покупательной способности и первая среди европейских стран. Напомню, на последнем заседании Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 пункта до 14%.
3: Про вузы.
2: Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Министерства цифрового развития, такой возможностью воспользовались около 1 300 000 человек. Всего было направлено 4 300 000 заявлений. Это на 72% больше, чем годом ранее. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга.
3: Про автомобили.
2: Россияне стали заметно больше тратить на поддержанные китайские автомобили. В июне расходы на их покупку достигли 58 миллиардов рублей. По подсчетам аналитиков, это на 76% больше прошлогодних показателей. Доля китайцев в общей структуре вторичного рынка также выросла с 6 до почти 10%. При этом при покупке такого автомобиля важна не только его цена, но и возраст, поскольку машины разных поколений могут заметно отличаться по качеству и стоимости дальнейшего содержания. Подробнее об этом Авторадио рассказал эксперт Дмитрий Попов.
5: Китайский автомобиль, который был сделан 5 лет назад, китайский автомобиль, который был сделан 10, и китайский, который был сделан 15 лет назад, это все разные автомобили. Разные по качеству железа, разные по качеству металлообработки деталей двигателя, разные по уровню подготовки кузова, покраски и всего остального. Автомобили, которые 2-3 года назад, они совсем другие. Поэтому рост стоимости обслуживания подержанных автомобилей, скорее всего, связано наиболее вероятно с желанием протянуть жизнь китайского автомобиля, потому что раньше более благоприятной геоэкономической и политической обстановке можно было просто поменять его, то есть продать его и дальше не пытаться ему, так скажем, оказывать какую-то паллиативную помощь.
2: В целом, российский рынок автомобилей с пробегом за год вырос на 13%. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 2 копейки, курс евро 88 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер 1.

Все так и есть. Наслаждаемся летом, наслаждаемся всей страной. Кстати, тем, кто сейчас ждал вечернее шоу «Мурзилки Лайф», вы же должны понимать, да, что они отдыхают, имеют тоже на это полнейшее право. Так что пожелаем «Мурзилкам» прекрасно провести время. Ну и в данный момент, конечно же, всей страной будем вместе с «Авторадио», по-другому и быть не должно. Меня все так же зовут Иван Прудников. Огромный привет всем и каждому. И по возможности давайте сделаем чуть-чуть, но все-таки погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов, ветер южный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама.
6: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов «Аспект» и «Велт» в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
7: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр «Гиппократ» 927-225-60-69.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
12: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
13: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В России изменили порядок формирования перечня профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Владимир Путин подписал закон, который передает эти полномочия от Минтруда к МВД. Ведомство будет определять специальности, которые позволяют получить

0: входят форма, обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцелярия. При этом реальные расходы могут оказаться значительно выше. Чтобы сэкономить, эксперт советует не переплачивать за бренды, покупать до сентября только самое необходимое, а остальные вещи приобретать уже после начала учебного года, когда появляются скидки. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама, ООПТ, не оферта.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Первый фильм со смешариками.
11: Это какая-то игра, да?
12: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
10: Смешарики сквозь вселенные.
13: Ёлки-иголки!
10: В кино 6 августа. Категория 6+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия готовит ответ на новые европейские санкции. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Москва в ближайшее время объявит об ответных мерах на 21-й пакет европейских санкций. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Новые ограничения согласовали 23 июля. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала этот пакет самым масштабным за последние 4 года. Санкции затронули 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка. Помимо этого, под ограничения попали 33 кредитно-финансовые организации и 14 зарубежных криптоплатформ. Владимир Путин до этого заявлял, что западные рестрикции стали рекордными по количеству, но при этом наносят ущерб самим странам, которые их вводят. О том, какие именно ответные меры готовит Россия и когда они начнут действовать, пока не уточняется.
3: Про законы.
2: Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживания карт. Такой закон сегодня подписал Владимир Путин. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете и операций с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Необходимую информацию банки разместят в своих отделениях и на официальных сайтах, так чтобы с ней можно было ознакомиться до проведения операции. Закон вступит в силу 1 сентября следующего года.
3: Про транспорт.
2: Для владельцев электросамокатов могут ввести отдельную категорию водительских прав. С такой инициативой выступила госавтоинспекция Санкт-Петербурга. Поводом стал рост аварийности. За первое полугодие число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в городе увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. При этом пока речь идет только о предложении. Конкретного решения о введении новой категории нет. О том, поможет ли получение прав сделать поездки на самокатах безопаснее, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Некоторые требования для того, чтобы вводить права на самокат, они избыточны. Если мы говорим о средствах индивидуальной мобильности, которые являются по мощности свыше 250 кВт, там совершенно определенно нужна категория М. Для контроля за перемещением средств индивидуальной мобильности осуществлять их государственную, подчеркиваю, государственную регистрацию, просто в простой форме через госуслуги. Государственной регистрации должна предшествовать сертификация, которая определит мощность этих средств индивидуальной мобильности и понятно будет, в какую категорию они попадают. И если только после этого каким-то образом потребуется введение прав, то, пожалуйста, давайте вводить права. В остальных же случаях это никаким образом нас не спасет от того, что творят многие самокатчики на дорогах и на тротуарах в первую очередь.
2: Помимо этого, эксперт подчеркнул, что большинство аварий происходит с участием частных самокатов, а не прокатных. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 78 рублей 2 копейки, курс евро 88 рублей 76 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 53 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 106 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Только мы не забираем, мы приглашаем вас поближе к эфиру Авторадио. Приглашаем, как всегда, с удовольствием. И надеюсь, вы нас слушаете с нашим фирменным гимном Авторадио «Мобильное место гудков». Тем более сейчас, тем более в данное мгновение, когда 53 тысячи в банке. А учитывая, что наш партнер все удвоит, мы сейчас готовы сыграть на 106 тысяч. Деньжище, дамы и господа. Деньжище, леди и джентльмены.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, однозначно сбываются. Месяц Авторадио по-другому не бывает. А удвоение это тоже от нашего прекрасного партнера, от Озон Банка, которые, собственно, всегда это и делают для наших слушателей. Но, в общем, не сотрудничество, а мечта. Естественно, также дополнительный суперфинал и, собственно, мечта от Озон Банка также ждет наших прекрасных слушателей в конце года. Но сезон не стоит на месте. Естественно, каждый день продолжает останавливаться рулетка для того, чтобы вы могли побеждать. Мы разыгрываем 3 миллиона с 5 частями. Математика простая. Мы приближаем, собственно, 3-й суперфинал из 5. И что же нужно сделать для того, чтобы стать участником нашей игры? Да все как и раньше. Все легко и просто. Вы заходите на сайт Авторадио. Гудки скучные. Никому не нужны. До свидания. Долой. Забыли. Гимн Авторадио устанавливайте. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Собственно, сделайте это. Определите, что для вас по-настоящему важно. Ну, а, соответственно, Авторадио в рамках суперфиналов будет воплощать это в реальность. Ну, в общем, 3-й суперфинал, он на своем месте. Мы действительно движемся в эту сторону, но 106 тысяч. Вот что сейчас стоит во главе всего. Об этом хочется говорить. И, конечно же, на 100 тысяч, на 106 тысяч рублей, конечно, хочется сыграть. А значит, давайте здесь сейчас этим и займемся. Что мы делаем? Мы традиционно останавливаем авторадиорулетку. Есть контакт. Республика Башкортостан. Наш слушатель по имени Сергей. Желаю дому моря в Крыму, чтоб в старости собирать всю родню, внуков и друзей. Какая прекрасная, теплая, семейная мечта у Сергея. И опять же, если в рамках суперфинала дозвонимся, эта мечта, конечно же, станет реальностью. Пока Сергею мы можем предложить здесь сейчас огромную сумму денег. А значит, набираем этот номер телефона. И, конечно же, ждем гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. И будет начинаться. Есть! Все, наши люди на проводе. Красота! Уже 3000 заработаны. Естественно, удвоенные, на... удвоенные они также будут. Но! Какие 6? Когда можно забрать 106, Сергей? Алло!
2: Алло.
0: Сергей, приветствует вас прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Сергей, нас сейчас слушает вся страна. С чем вас и поздравляю.
2: Спасибо.
0: Прекрасно. Я вижу мечту вашу. Желайте дому моря в Крыму, чтобы, в общем, всей родней собираться. Правильно?
2: Все верно.
0: Ну, прекрасная, теплая мечта. Даже не знаю, как это комментировать, но я думаю, что многие о подобном мечтают. Опять же, Сергей, если дозвонимся в рамках суперфинала, поверьте, благодаря Авторадио ваша мечта станет реальностью. Но сейчас могу предложить вам огромную сумму денег. Нужно всего лишь назвать песню, которая прозвучала в эфире.
2: К сожалению, не могу назвать.
0: К сожалению, в данный момент не слушаю.
2: К сожалению, в данный момент не могу.
0: Сергей, но... К сожалению, действительно, Сергей, но номер участвует неограниченное количество раз. Можем вам дозвониться вновь, и тогда уже будем надеяться на положительный ответ, и что любой другой эпизод станет уже для вас победным. Договорились?
2: Спасибо большое, спасибо.
0: Договорились.
2: Будем надеяться, будем ждать.
0: Вам тоже огромное спасибо за доверие. Продолжайте участвовать, но слушайте нас почаще. Еще раз подчеркиваю, мечта для Сергея может реализоваться в любом из суперфиналов. Ну а сейчас, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч. Очень скоро Сергей сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Мне же остается рулетку запустить. Ну что тут скажешь? Банк еще подрастает, теперь там 55 тысяч рублей. Вперед к вашим победам. Математика простая, да, ближайшие аж на 110 тысяч. Но и не забывайте, что в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту, как и договорились. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Достаточно сказано, теперь пора действовать. И уверен, что победы к вам обязательно придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 25 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
2: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
4: Скидка 15% на пластические операции все лето.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
8: Телефон 8-84-53-39-02-24.
9: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
10: Запись по телефону 8-927-051-58-58.
1: Реклама на Авторадио.

прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Численность вооруженных сил России увеличили на 25 тысяч военнослужащих. Такой указ сегодня подписал Владимир Путин. Теперь штатная численность армии составляет более 2 400 тысяч человек. Из них 1 535 тысяч – это военнослужащие. Увеличение связано с созданием военно-строительных подразделений. Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента

0: При этом необходимо проверять наличие документов о регистрации продукции. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрёсток».

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0-3-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28-4-6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru.

0: всему на суточно.ру.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин и Пашинян обсудили отношения России и Армении. Подробности через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
0: Про главное.
2: Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Одной из главных тем стал дальнейший внешнеполитический курс республики. Путин подтвердил позицию лидеров стран ЕАЭС о том, что Армении необходимо провести общенациональный референдум и решить, вступать в Евросоюз или оставаться в Евразийском экономическом союзе. Пашинян заявил, что власти страны рассмотрят этот вопрос после подачи заявки на вступление в ЕС. Помимо этого, стороны обсудили торговые отношения. Армянский премьер попросил российского президента помочь урегулировать ситуацию с ограничениями на поставки товаров из республики в Россию.
0: Про безопасность.
2: Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике энтеровирусных инфекций. Она будет работать до 7 августа. Специалисты расскажут, как защититься от заражения дома во время поездок и отдыха на природе, а также объяснят, на какие симптомы стоит обратить пристальное внимание. Кроме того, россияне смогут узнать, как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды, а также какую воду безопасно пить. Телефоны горячей линии опубликованы на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.
0: Про деньги.
2: Россияне стали реже оформлять кредитные карты. В июне банки выдали чуть больше миллиона новых пластиков. Это примерно на 4% меньше, чем месяцем ранее. По данным Национального бюро кредитных историй, снижение продолжается уже третий месяц подряд. При этом банки немного увеличили среднедоступный лимит. Сейчас он составляет около 110 тысяч рублей. Больше всего новых кредиток в июне оформили жители Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Петербурга и Свердловской области. Подробнее о причинах снижения показателей Авторадио рассказал экономист Максим Черков.
4: Есть некоторое такое ужесточение, или наоборот, можно сказать, более внимательное отношение банков к заемщикам, то есть представители банковской сферы, они отдают себе отчет, что, в общем-то, при высоких процентных ставках, до сих пор сохраняющихся, риски для людей, которые берут кредиты, они остаются достаточно существенными. И с другой стороны, граждане тоже, в общем, ориентируются на то, что происходит в денежно-кредитной сфере. Ожидания сверх быстрого снижения процентных ставок не оправдались, но это снижение не было слишком значимым, поэтому в этих условиях граждане более аккуратно относятся к получению кредитов.
2: Вместе с тем, эксперт считает, что нынешнее снижение выдач кредитных карт не будет продолжительным. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер 1.

Друзья, и говорят, что молчание золото, но тем не менее, если вам хочется о чем-то приятном кричать, да, не молчите. Ну, например, если слышите хорошую песню в эфире любимого авторадио, то почему, собственно, вы должны хранить молчание? Делайте приемник громче и подпевайте в любое время суток, потому что на первом автомобильном отличная музыка звучит в режиме нон-стоп 24/7. Когда бы вы ни включились, здесь у нас всегда здорово, нас всегда с теплом встречают наших слушателей. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет. Во все города вещания. Лучи добра. Еще раз здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Погода.
6: Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 25 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама.
7: Тополиный пух, жара.
8: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
10: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте. В студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В первом полугодии число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось почти на 40%. Об этом говорится в докладе Совета Безопасности. За 6 месяцев из незаконного оборота изъяли свыше 16 тонн запрещенных веществ. Вдвое уменьшилось число таких преступлений с участием несовершеннолетних. Кроме того, сократилось количество мигрантов, причастных к таким преступлениям, снизилось на четверть. В России с 1 октября увеличат военные пенсии. Об этом РИА Новости сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. Индексация уже предусмотрена федеральным бюджетом на ближайшие годы. При этом Кабмин сможет дополнительно повысить выплаты, если фактическая инфляция окажется выше прогноза. Общественник также обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую связан не с ростом цен, а с денежным довольствием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. В Курске установят памятник Леониду Брежневу. Жители города уже определили, как будет выглядеть монумент. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что больше половины участников голосования поддержали проект заслуженного художника России Игоря Бурганова. Эту же работу ранее выбрало жюри Российской академии художеств. Монумент планируют установить в этом году к 120-летию со дня рождения Брежнева. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Хватит планировать встречу с родителями.
2: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
3: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
2: Соскучился.
1: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
4: 12+.
5: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе. Время не преграды. Не бойся, он добрый. Как его зовут? Рыжий.
7: Мой дикий друг. Возвращение домой.
6: Тебе есть друзья?
7: Уже в кино.
6: А рыжий считается?
4: 6+.
8: Авторадио.

каждому возрасту, конечно, можно приписать какие-то прекрасные качества и чувства, но детство, оно же вправду волшебное, согласитесь. И вот чего нам, взрослым, не хватает порой, так это смотреть на мир широко открытыми, пусть даже иногда и наивными глазами, согласитесь, друзья. И если бы вот это качество мы в себе сохраняли, ну, представляете, цены бы нам не было. Зовут меня Олег Пивунов, первое автомобильное, движемся только вперед, вот так легко, как дети, и

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
4: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мануальный терапевт Кустов проводит лечение заболеваний позвоночника, грыж, протрузий. Прием ведется в городе Балаково и Пугачев.
6: Запись по телефону 8 927 051 58 58.
0: Реклама на Авторадио.
7: 44 82 81.
8: Мы все решаем быстро на лету. Остановить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В МИД отреагировали на высылку российского дипломата из Румынии. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Москва примет ответные меры после решения Румынии выслать сотрудника российского посольства в Бухаресте. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве иностранных дел. Румынские власти связали этот шаг с недавними инцидентами с беспилотниками. По версии Бухареста, с 24 по 26 июля военные сбили 3 аппарата, нарушивших воздушное пространство страны. Российская сторона обвинение отвергает и заявляет, что убедительных доказательств ей не предоставили. Похожий спор возник в конце мая, когда беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце. Тогда пострадали 2 человека. В Румынии аппарат назвали российским, однако Москва эти выводы не признала.
0: Про безопасность.
2: После гибели 5 иностранных альпинистов на Эльбрусе Ассоциация туроператоров России предложила расширить права горных гидов. Предлагается определить маршруты, на которых инструктор-проводник сможет единолично остановить восхождение при ухудшении погоды, без неустойки и другой материальной ответственности. В АТОР отмечают, что туристы нередко требуют продолжить путь, поскольку заплатили за подъем на вершину. О том, почему с гидов стоит снять финансовую ответственность за решение развернуть группу, Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
3: Здесь проблема в том, что туристы, как бы соглашаясь, наверное, с гидом, что это небезопасно, но все-таки, наверное, их мучает мысль о том, что они заплатили большие деньги, да, и не получили вершины. У гида конфликт интересов. Да, он должен быть на стороне безопасного восхождения, с другой стороны, он действует в рамках оказания услуги, вот такое странное, да, понятие услуга у нас есть туристическое, и он вроде как должен эту услугу оказать, что невозможно в рамках вот действующей, например, погоды. А с гида надо снять вот эту ответственность за неоказание услуги в условиях угрозы жизни туристу. Гид не должен тащить во что бы то ни стало группу, рисковать здоровьем и жизнью людей, пометуя, что они могут предъявить ему какие-то финансовые или даже психологические претензии внизу.
2: Поводом для инициативы стала недавняя трагедия на Эльбрусе. Группа из 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины запросила помощь вечером 25 июля. Люди не смогли самостоятельно спуститься с седловины. 2 удалось спасти, однако 5 человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. Федерация альпинизма России считает, что участники неверно оценили прогноз и погодные условия.
0: Про законы.
2: Владимир Путин подписал закон об электронных квитанциях за жилье. Личнокоммунальные услуги. Получать платежные документы можно будет через личный кабинет на портале госуслуги. Для этого гражданину потребуется заранее дать согласие на электронную доставку. При этом для отдельных категорий жителей сохранят бумажные квитанции. Электронный документ будет считаться полученным на следующий день после его размещения в личном кабинете, при условии, что система автоматически подтвердит доставку. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 78 рублей 2 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Друзья мои, могу нарисовать вам лишь картину будущего, ближайшего. Да нет, чего уж говорить ближайшего. Могу и на сутки, и на двое. Что будет происходить на волнах первого автомобильного радио? Ну, конечно, у нас с вами будет прекрасное настроение, потому что мы долой прогоняем все тревоги первого рабочего дня недели, да? Понедельники отменить нельзя, но забыть все трудности, связанные с этим, мы уже можем. Ну и что еще в перспективе? Конечно же, самые лучшие ритмы авторадио, музыка, которая скрасит этот вечер и поможет, если вы все еще в пути, поскорее добраться домой. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Привет!» Это «Авторадио».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер западный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся.

А там, где царит любовь, друзья, собственно, все зависит от силы этой самой любви. Ну, вы же знаете, как это чувство может менять людей, как оно может менять мир, да? Ради любви люди в прямом смысле могут сворачивать горы. Всем привет и доброго вечера этого понедельника. С вами любимое авторадио и его прекрасная музыка, которая будет продолжаться и будет бесконечной, как любовь. Движение только вперед с первым автомобильным. Зовут меня Олег Пивунов. Ориентируемся на Авторадио 93 FM. Друзья, пусть все будет хорошо.

0: Реклама. Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
2: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 22.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Число погибших при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону выросло до 5. Среди жертв двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Погибших обнаружили при разборе завалов многоквартирного дома. На месте продолжают работать спасатели и экстренные службы. Всего ночью над регионом сбили около 50 дронов. Атаке подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог и несколько районов области. Ранее сообщалось о 2 погибших и 8 пострадавших.
3: Про экономику.
2: Слишком быстрый рост российской экономики может вновь ускорить инфляцию. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Госдумы. Президент отметил, что показатели могли бы расти быстрее, однако сейчас важнее сохранить устойчивость финансовой системы. По его словам, нынешний курс правительства и Центрального банка позволяет развивать промышленность и выполнять социальные обязательства. Путин также напомнил, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экономики с учетом паритета покупательной способности и 1-е место среди европейских стран.
3: Про санкции.
2: В Евросоюзе допустили отказ от крупных пакетов антироссийских санкций. Об этом пишет газета «Ведомости». В Брюсселе рассматривают возможность вводить отдельные ограничения или объединять их в небольшие тематические блоки. Такой подход должен снизить риск того, что отдельные страны заблокируют новые меры. Напомню, при согласовании 21-го пакета Греция выступала против запрета европейским судам перевозить российский газ между третьими странами. Афины заявляли, что ограничения сильнее ударят по греческим компаниям, чем по российской экономике.
3: Про Думу.
2: Депутаты Государственной Думы 8-го созыва за 5 лет приняли 2980 федеральных законов. Такие данные на заключительном пленарном заседании сегодня привел спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин. Он также заявил, что все послания президента Федеральному собранию прошлых лет полностью выполнены. По данным ведомостей, средний возраст депутатов за 30 лет вырос на 7 лет и теперь составляет почти 53 года. Уходящий созыв также стал рекордным по числу женщин. Их было не менее 80 или 17% от общего состава.
3: Про нововведение.
2: Самозанятые смогут получить первые больничные уже в августе. Об этом агентству ТАСС сообщил доцент финансового университета Игорь Балынин. Максимальная выплата составит 35 тысяч рублей при страховом стаже от 8 лет и выбранном покрытии в 50 тысяч рублей в месяц. Речь идет о тех, кто подал заявление в январе и платил страховые взносы с февраля по июль. Программа добровольного страхования для самозанятых действует с начала этого года.
3: Про нас.
2: Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе ежедневно. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Почти половина сотрудников сталкиваются с ним несколько раз в неделю, а треть — несколько раз в день. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остаются высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач. Треть отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Друзья, ну действительно, все в наших руках. Некоторые повторяют это частенько сами себе, и у них получается. Пусть и мир будет на ваших ладонях, и все будет в ваших руках. И самое главное, в них пускай все спорится, получается. И, собственно, случается именно так, как вы хотите. Ну а мы двигаемся вперед с первым автомобильным по традиции, и, конечно же, с отличной музыкой. Внимайте лучшим, самым знакомым, самым хорошим и любимым нотам. Делайте приемники громче, если есть такая возможность. И этот вечер далее проводите с нами, как и любой другой, надеюсь, вы проводите. Зовут меня Олег Пивунов, это Авторадио «Страна». Большущий привет тебе!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

сколько историй прекрасных, чудесных, музыкальных историй вы услышите на Авторадио еще впереди, друзья. Несметное просто богатство нот, которое можно слушать сутки просто напролет, если, конечно, такая возможность у вас имеется. Оставайтесь вместе с нами. Зовут меня Олег Пивунов. Всем чудесного вечера. В том же ритме его и продолжаем. Естественно, движемся только вперед к чему-то замечательному и хорошему. Но делаем это вместе. Вместе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио.

порой всем нам хочется бурю эмоций просто испытывать, да, и чего уж скрывать, большинство из нас прямо-таки охотятся за какими-нибудь эмоциями яркими, но когда они на нас обрушиваются, друзья, что же происходит? Мы буквально через какое-то время хотим тишины и покоя, ну бывало же такое, согласитесь с вами, да? Потому что слишком много эмоций, это, наверное, тоже плохо. Срединный путь, пусть у вас всего будет поровну. Зовут меня Олег Пивунов, друзья. Душевного вам равновесия и отличного вечера.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Убрис.
5: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Високие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве и порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

Друзья мои, чистая истина, за своими мечтами следуйте сквозь бури, морозы, метели, даже когда никто не верит. Все равно не опускайте рук. Я абсолютно убежден, что те, кто не сдается, даже в тяжелые минуты, именно они достигают вершин. Ну а мы с вами именно такие, согласитесь. Всем привет, это Авторадио. Доброго вечера, зовут меня Олег Пивунов. Друзья, движение только вперед, естественно, с лучшими ритмами первого автомобильного. Приемчики погромче, и в этот час наслаждаемся прекрасной музыкой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

наша жизнь. Игра, конечно, друзья. Хочется, чтобы это была игра на каком-нибудь приятном и необычном музыкальном инструменте. Ну, на арфе, например, да? Прекрасный звук. Или что-то народное. Но никак не азартная игра, в которой ставки слишком высоки. Всем привет, это Авторадио. И доброго часа вам, если вы с первым автомобильным проводите это время. Друзья, движемся только вперед с лучшими ритмами любимого радио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: мы тоже можем похлопать, например, в ладони, подарить аплодисменты окружающим. Это прекрасно. И действует, кстати, хорошо. Чем больше кого-то хвалишь, тем больше тебе отдают обратно. Всем привет и доброго часа. Это Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Ну и движемся только вперед вместе с вами и отличной музыкой.
1: Это

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

бросал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

0: Лучшие ритмы на Авторадио. И, друзья, здравствуйте. Надеюсь, что в этот час у вас уже все абсолютно дела и хлопоты и заботы остались позади. И теперь мы можем окунуться только в мир чудесной музыки. Зовут меня Олег Пивунов. Движение только вперед. Это первое автомобильное. И мы с вами услышимся чуть позже.
1: Давай.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.